0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
2: Astro, no.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс, в Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс, в Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс, в Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.

0: там, Huawei марки. Ему даже ругаться не пришлось, он очень 3 раза громко выкрикнул название бренда. И как бы все поняли, что он расстроился. Вот. Например, вот если брать одежду, да, то такой популярный бренд, как Карл Лагерфельд, требует еще под собой скороговорку. Карл украл, украл кораллы и так далее. Потому
1: сразу
0: что
1: не скажешь.
0: Каждый Карл не сможет выговорить, понимаешь, какое это дело. Вот, то есть...
1: А с другой стороны, не смог выговорить, все, значит, покупать не будем. А как ты потом будешь друзьям хвастаться, понимаешь?
0: Летово так-так, ты даже себе банальные спортивные кроссовки Nike не купишь. Я помню, как ты их все время Nike называешь. Nike.
1: Ну
0: я
1: ладно.
0: Летово в магазин пришло, кроссовки хочу. Какие, скажи, Nike?
1: А у меня буковками написано, не английскими, а русскими. Мне все понятно.
0: Теперь понятно, что у тебя на лбу.
1: Ну, а что?
0: Короче, ребят, полезная штука. У меня, кстати, вот знаешь, я вот думаю, бренды хорошо, фамилиями то же самое надо. Но у меня вот учился одноклассник, фамилия у него была Козел, вернее, Козел, а он всем говорил, что он Козел.
1: Так, а на самом деле?
0: 11 лет был Козлом. На самом деле никто не знает, но Козлом он оставался.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Утреннее шоу на Юнистарт продолжается нелепыми заголовками.
2: Ну что, три заголовка я уже нашла. Комментируй каждый.
1: Ну давай попробуем.
2: Давай первый. В Бразилии сестры-близнецы рассказали об одном муже на двоих.
1: В сторонке мужья-близнецы поржали.
2: Хорошо, давай второй заголовок. В Домодедово у россиянки изъяли французский шлем времен Первой мировой войны.
1: Говорит, мадам, у нас в головном уборе не принято.
2: Так, и третий. Житель Китая запустил сервис для чесания клиентов.
1: Знаешь, как сервис называется? Чесотка.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
3: Короткая реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
5: я с вами.
4: Ювентус.
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор.
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
9: А дальше хит за хитом.

0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
1: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.

0: 6:58, шоу-зарядная станция. Ну что, мы в понедельнике. Всем доброе утро. Саш, как прошли выходные?
1: Супер, как вы?
0: Нет, ну супер это маловато.
1: Супер это я катался на картинге, вот на Штрауса сходил вчера.
0: На куда?
1: На Штрауса.
0: Ага.
1: Большой.
0: Я очень образованный человек, как ты понимаешь. Ладно, я, кстати, тоже книжку прочитала.
1: Какую?
0: Неважно, я уже забыла название, правда. Но очень интересный детектив. Раз уж я тут погрузилась в мир литературы, какой-то полезной информации, буквально через 3 минуты расскажу некоторые правила, которые еще 100 лет назад для всех женщин были нормой, а сейчас вообще считаются чем-то, ну, удивительно непонятным.

0: Да, но мне все надо.
1: Время меняется, кстати, правила меняются, да, и стандарты и запросы женские тоже. Я вот это все к чему? Потому что мы поговорим о трех правилах, которые вот раньше для женщин были норм 100 лет назад.
0: Да.
1: А сейчас уже все не норм. Ну,
0: да,
1: давай, рассказывай.
0: Первое правило касается одежды. Женщина должна была одеваться строго по форме, ведь именно одежда сообщала окружающим о возрасте, о достатке, о семейном положении.
1: Иногда, ты знаешь, вот я думаю, что есть все-таки старожилы, их встречаешь иногда, потому что, ну вот, думаешь, ну не могут же быть брюки восьмеркой.
0: Брюки восьмеркой?
1: Да.
0: А обтягиваешь?
1: А они по форме.
0: Ну, об этом я все не могу понять. Ну, я к тому, что это сейчас носить можно все, что угодно.
1: Можно.
0: Вот все, что нравится. Понимаешь, женщина, которой там за 40, может одеваться в подростковом отделе и чувствовать себя прекрасно при этом, да? А вот раньше нельзя было.
1: Дети косы, правда, смотрят, когда женщина такая, ну, примеряет на себя наряды. Мама, пойдем из магазина «Детский мир» в другой, может быть?
0: Все, что хочет. Второе правило. Оказывается, незамужней девчонке оставаться с мужчиной наедине вообще было нельзя. Потому что если вдруг
1: как
0: она...
1: А как тогда ей стать замужней?
0: Вот понимаешь, я
1: все
0: не
1: очень
0: понимаю.
1: Это очень сложно. Если нельзя оставаться наедине с мужчиной, как тогда?
0: Ну, там есть уточнение.
1: То есть я так понимаю, что те, кто выходили замуж, они нарушали это правило.
0: Они не нарушали. Всегда был кто-то третий. Ну, кто как бы смотрел, присутствовал, был рядом, понимаешь?
1: Ну, в конце концов, свечки же держать надо
0: ну,
1: было.
0: Ну, вот именно. Mm-hmm. И третье правило мне очень нравится. Быть умной было можно, но нежелательно.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, как бы, вот не надо было умничать во время разговоров. Да, поддержать беседу. Ой, какая погода, кажется, дождик пойдет. Вот это можно
1: было. Для этого, ну, я тебе скажу, что неважно, что это было 100 лет назад, ты и сейчас можешь в беседе сказать: ребята, извините, не мое.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
3: Вы слушаете
2: «Радио Юнистар».

0: 7:15. Если вы уже проснулись и находитесь в легкой растерянности, будем вас собирать. Кого-то по частям, кого-то морально настраивать на день рабочий. И лучше всего у нас получается это сделать в гороскопе. Рекомендации от звезд и астрологов буквально через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Назакар.
3: Что ты сморкаешься, как дятел?
4: Все мне уши излохматил.
3: Если хочешь облегчение, спрей Назакар про увлажнение.
5: Назакар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с листком, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: 7:23, как и обещали, наш утренний гороскоп, в финале которого назовем еще и счастливчика дня, так что слушайте внимательно. Овны, сегодня ничто так не будет раздражать вас, как прописные истины, которые кто-то сказал. Ну, вот этой серии «один раз отрежь, 7 раз отмерь», ой, как раздражать будет.
1: Сегодня главный секрет успеха Тельца кроется в простоте. Жаль только, что сам Телец будет думать иначе.
0: Угу, а близнецы почувствуют необъяснимую любовь к математике. Непонятно, как это будет выражаться, возможно, родители вечером скажут своим детям: ну что, давай проверим алгебру.
1: Если у рака есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих, то сегодня это легче всего добиться, обратившись к высотам философии.
0: Как-то очень мудрено.
1: Ладно,
0: у льва сегодня все попроще. Планы рождаются в голове сами собой. Идеи приходят молниеносно. В общем, вы сегодня творец.
1: И снова о философии. Сегодня даже те девы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке.
0: Весы, наконец-таки настал тот день, когда вы наилучшим образом и без лишних усилий сможете улучшить свое материальное положение.
1: А Скорпион сегодня почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом.
0: Стрелец, день пройдет хорошо, приятно, без потрясений.
1: Сегодня окружающим может казаться, что Козерог умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самому Козерогу.
0: Водолей, все время будете что-то обдумывать, вот целый день какие-то идеи вынашивать, какие-то планы, а до реализации руки не дойдут.
1: А лучшим решением для рыб сегодня будет заняться чем-нибудь интеллектуально полезным. По крайней мере, именно это будет получаться лучше всего.
0: Класс! Ну что, давайте определяться, кто же сегодня самый счастливый из всех 12 знаков зодиака. А это... Это весы, потому что вы улучшите свое материальное положение, наконец-таки, как-то легко и просто.

7:28, шоу «Зарядная станция». Мы продолжаем. Сегодня будем делиться лучшими моментами, которые уже звучали у нас в эфире. И очередная поучительная история про отца и сына, а вернее про справедливого отца и ноющего сына, прозвучит в нашем эфире буквально через 7 минут, чтобы лишний раз вы подумали над тем, что все-таки нытьем делу не поможешь.

0: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. Настоящее бабье лето может прийти в Беларусь уже в конце следующей недели. Начало этой будет по-осеннему дождливым и ветреным, а в середине недели ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. 80 тысяч зрителей собрал концерт, посвященный Дню города у Дворца спорта в выходные. Хедлайнером праздника стал российский артист Акмаль. По сообщению милиции, 950-летие столицы прошло без чрезвычайных ситуаций. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения собирается приехать в Минск. Тедрос Аданом Гебрейсус хочет ознакомиться с национальными подходами к медицинскому обеспечению. Киану Ривз снимется в новой экшн-франшизе. Он будет не только главным героем, но и продюсером ленты. Уже есть тизер картины «Kill Current». Подробности в сети. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – спрей для горла «Пиларго».
2: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
3: Ой, что с тобой?
2: Простудилась.
3: Что случилось?
2: Горло у меня болит. И щекотит, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле-Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция Нинистар» продолжается.
1: «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

бесит коллега, улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Оставил его на скамеечке, а со старшим сыном продолжил восхождение. Сказал, на обратном пути буду идти, заберу тебя. Но когда он на обратном пути уже спускался с горы, там уже ждала целая бригада помогаторов, понимаешь?
1: Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз, гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост и воз. И сейчас твое важное спокойствие чинным, лошадку ведет под усы мужичок. И так далее, да, откуда дровишки из лесу вестима. Слушай, на самом деле очень такая, да, история, когда вот папа ушел за хлебом. Мне кажется, да? И самое же интересное, что ты говоришь с другим сыном.
0: Дальше да, пошел, да, понимаешь? Ну старший вот этот, который не ныл, его взяли с собой, вот, понимаешь?
1: Друзья продолжить. Мои, если вы хотите, чтобы вы всегда оставались в команде, эта история очень четко и наглядно показывает, нечего ныть.
0: Да, не ной, не ной, вот, все правильно.
1: Хочешь ты летого, чтобы тебе новую сумочку купили?
0: Я вообще, ходи, не ной, не... Я вообще молчу.
1: Вот он ходит по магазинам автозапчастей. Вот ты тоже ходи, смотри, присматривайся, где-то с ним в гараже посиди. Рано или поздно сумочку тебе купят. Может быть, правда, конечно, тоже для автозапчастей.
0: Но тогда и пусть он вот это вот, я хочу есть, а когда мы будем есть,
1: Да, правильно, пускай молчит. Вот именно. Потом ты, главное, только смотри, ну, он молчит, потому что хочет оставаться в команде, или потому что уже замолчал и очень долго не ел.
0: Ну что, ну, как да, бы, прошло несколько обморок. Суток,
1: да, а он все молчит. Тут тоже надо проверять и контролировать. Но вообще, друзья мои, не будьте нытиками. Вот такая простая...
0: Да.

0: 7:44, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать, что сделать, чтобы понедельник задался.
1: Что?
0: Саш, есть варианты?
1: Нет.
0: Ну что, в игру с нами сыграть?
1: Ну
0: что,
1: есть.
0: Стоп-спойлер, классная игра, в которой можно выиграть сертификат на квест «Клаустрофобии». Поднять себе настроение, а заодно вспомнить о каком-то очень интересном фильме. Спойлер, спойлерить сегодня буду я, остановить может каждый, а наша игра уже через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса «Яндекс.Карты», сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а также на Якуба Колоса от Белинского до Красной.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Когда наконец-то завершается рабочий день, на «Юнистар»

0: 7:55. Очень быстро мы должны сегодня сыграть в игру «Стоп-спойлер». А почему? Потому что сегодня я буду спойлерить, как мне кажется, очень известный фильм. Ваша задача, как только понимаете, что название все в голову пришло, срочно отправлять нам в Телеграм название картины 29-610-9950 и выигрывать классный подарок. Ну что, все, ни секунды промедления, пожалуй, начнем. Итак, представьте. Представьте мост через широкую реку, огромный город, вид сверху, и вдруг чашка кофе, на столе книга. Кто-то неловко разливает содержимое чашки на книгу, потом пытается все вытереть бумажными салфетками, потом кладет в сумку, это явно женщина, и уходит. На прощание она целует мужчину, спящего в кровати в этой же комнате, спускается по лестнице, а мужчина открывает глаза и снимает телефонную трубку. Он кладет ее рядом, чтобы никто не дозвонился. В это время героиня выходит из вагона метро и спешит на выход. Она бежит по улице, набирая кому-то по мобильнику. Ей отвечает пожилой мужчина из какой-то забегаловки. И вот она уже забирает у него пакет с какими-то вкусняшками. Затем мы видим того мужчину, который спал в кровати. Он принимает душ и явно к чему-то готовится. А героиня...
1: Стоп, спойлер! Уже...
0: Все?
1: Да, все.
0: Я начала переживать. У нас-то время ограниченное. Всего-то минута была, но и много неправильных ответов тоже успело прилететь. И «Дьявол носит Прада», и «Завтрак у Тиффани», и «Шестое чувство». Но правильный ответ сегодня это что?
1: «Осторожно, двери зашиняются».
0: Осторожно, двери закрываются. Супер. Ну что, буду искать пока победителя.
1: Я пока расскажу, что
0: давай,
1: это за фильм.
0: Давай.
1: Это романтическая драма с Гвинет Пелтро в главной роли. Картина показывает две параллельные версии судьбы героини Хелен. В одной из них она успевает на поезд в метро, а в другой опаздывает из-за закрывшихся дверей, что приводит к совершенно разным событиям в ее личной жизни. А главная идея фильма, что случайные мелочи и секунды могут полностью изменить судьбу.
0: Да, философски. Пересмотрите, если смотрели, посмотрите, если не видели. Виктория сегодня становится нашим победителем. Виктория, вам сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия – это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия – это неординарный день рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Юнистар. Телефон 29-710-8713, сайт phobia.by. Зарядная станция.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

8:01. Всем доброе утро. Шоу «Зарядная станция». Будем продолжать, как выяснить отношения и при этом не развестись. Вот такой полезной информацией поделимся через 7 минут.

0: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Buy прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Buy. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 2111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

0: Доброе утро. В Беларуси 8.04. С новостями Александр Романов. Настоящее бабье лето может прийти в Беларусь уже в конце следующей недели. Начало этой будет по-осеннему дождливым и ветреным, а в середине недели ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. После этого погода начнет улучшаться, в выходные будет тепло и преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, а на западе и юге страны до 26-29. Такой прогноз озвучил синоптик Дмитрий Рябов, сообщает Белта. Стало известно, какие объекты вскоре появятся на карте столицы. Например, за Кольцевой начнут строить район «Зеленый Бор». Это более 4 миллионов квадратных метров для нуждающихся. Это и арендные квартиры. В Смолевичах продолжают развивать квартал номер 2. Это несколько многоэтажек на 118 квартир. Недавно в этом районе построили школу на 1020 мест, сообщают Минск Новости. Где в Беларуси больше всего грибов и каких, можно найти на интерактивной карте грибных мест. Например, Витебская и Минская области – лидеры по сбору боровиков и подосиновиков. В Минской области бум опят. Их также очень много в пригороде столицы в районе Колодищ. Достаточно и боровиков, подосиновиков, а также маслят. А в Гродненской области собирают лисички, подберезовики и боровики. Больше всего грибов в лесах около Августовского канала и в пойме реки Котра, сообщает ОНТ. И в завершении Киану Ривз снимется в новой экшн-франшизе. Он будет не только главным героем, но и продюсером ленты. И в сети уже есть тизер картины «Kill Current». Ривз хочет сделать целую серию фильмов, которая стала бы чем-то вроде Джона Уика, но в мире шпионов. Известно, что «Kill Current» основан на еще не вышедшем романе Оливера Лоу, который рассказывает историю агента ЦРУ в отставке. Подробности есть в сети. Вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-Экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-Экспо». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».

0: Днем во всех городах без осадков. В Гомеле, Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды и препарат Nice Plus от Dr. Redis.
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля? Коль!
3: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: Nice Гель.
2: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
4: Nice Гель меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс.
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лабораторис Лимитед. Хайдрабад, Индия.
5: Nice Plus помогает. Боль

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: какими-то невероятными секретами сейчас будет делиться Полина Летова, потому что обещала, что расскажет нам, как можно выяснить отношения, при этом не развестись, не разругаться целиком и полностью. Ну, давай.
1: Это, ребят, мастерство. Итак, есть несколько правил. Первое гласит: проверь

0: не надо вспоминать старые ошибки и какие-то факапы. Лучше вот конкретно
1: то есть школьный,
0: сейчас.
1: Школьную тетрадь по русскому языку тащить его не надо, чтобы... Ну, смотри, как ты здесь писал.
0: Ну, или вообще там, да?
1: Ты не ставил там, где нужно. Двоеточие не расставлено.
0: Да, давность истории. Да, не вспоминайте. И третье правило – это техника активного слушания. То есть, если твой партнер чем-то недоволен, дай ему возможность высказаться до конца. Вот сколько времени ему надо? Надо ему 15 минут, час-два. Пусть человек говорит. В конце... Подожди. В конце ты должен своими словами сказать то, что он тебе выговорил. Ну, чтобы уточнить, правильно ли ты все понял. Ну, и затем уже находить общий выход из ситуации.
1: А Андрея Малахова надо приглашать? Ну,
0: чтобы...
1: Пусть говорят, если уже...
0: Слушай, это мысль.
1: Ну, так, посадить в кресло рядом. Но на там, него внимания не обращай.
0: Но там во многих программах Полина, заканчивается дракой.
1: Ну, я вот, знаешь, мне один вопрос очень интересен. Вот ты все три пункта построила таким образом. Ему нужно, он... Да. То есть все три пункта с позиции, что типа как бы...
0: Я молодец, а он не прав.
1: Мы в чем-то должны...
0: Конечно.
1: Да?
0: Сафран, ну это же жизнь.
1: А как бы обратной стороны нету? Нет, как вот с вами поговорить нет. так, чтобы все
0: нет,
1: окей было?
0: Это медалька
1: нам надо
0: только
1: молчать.
0: Односторонняя.
1: Я понял, все, хорошо.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Это радио.

0: 8:19. Время для нашей рубрики «Непопулярное мнение». Здесь вы делитесь мнением, которое считаете непопулярным, а мы со всей страной обсуждаем, правы вы или не правы, популярны или не популярны на самом деле ваша точка зрения. Как поделиться? Просто отправляйте нам на сайт nisar.by. Вот сделала так Алина. Алина написала. На собеседованиях ее постоянно спрашивают: «А вы амбициозный человек?» Алина пишет: «Я честно говорю, нет. Мне нравится спокойно делать свою простую работу». Вот и мнение родилось само собой. Быть не амбициозным – это нормально. Такое мнение, друзья, согласны вы с ним или нет, будем разбираться прямо сейчас. Если вы тоже так считаете, что быть не амбициозным – это нормально, ставьте лайк, пальчик вверх нам в Телеграм. Если считаете, что это вообще мнение непопулярное, это ненормально, тогда дизлайк. Так мы и поймем на самом деле, правда это или вымысел. Ждем ваши варианты, лайки и дизлайки в Телеграм 29 610 9950, а уже через 7 минут подведем итог.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, а также на Пономаренко от Бельского до Жукова.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов.

0: абонентов и безусловная любовь в дороге. Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучше.

0: Всего один рекламный ролик. Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
1: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентокея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентокея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентокея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.

8:32. Шоу «Зарядная станция» продолжается. Буквально через 7 минут поговорим о вечном. О том, как похудеть, сохранить свою красоту. Это темы, на которые девушки точно могут говорить 24 часа в сутки. Ну, а насчет мужчин, в общем, давайте так, разберемся во всем через 7 минут. Реклама.

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле, Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла. В Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: 8:41. Итак, мы обещали поговорить на вечные темы, как сохранить стройность. Наш эксперт по стройности Саша Романов.
1: Я тут, да, на месте. Давай расскажу, что такое трансдермальные патчи.
0: Чего?
1: Это такие пластыри, которые ты клеишь на кожу, и из них различные полезные вещества всасываются в твой организм и, грубо говоря, помогают тебе похудеть.
0: Ой, класс, нормально.
1: Так вот, такие патчи не работают. Такое заявление сделали российские ученые. Речь о пластырях обычно с кофеином и экстрактом зеленого чая, который нужно клеить на тело, чтобы якобы сбросить лишний вес.
0: Понятно.
1: По словам исследователей, такие патчи имеют лишь эффект плацебо и раздражают кожу на месте наклейки.
0: В общем, это все ерунда, это все не работает, правильно?
1: Конечно.
0: Я тебе, как эксперт с многолетним опытом,
1: давай.
0: У меня стаж в этом вопросе существенный, рассказываю несколько способов похудеть, которые реально работают. То, что было проверено мной и моими подружками, первый способ называется несчастная любовь. Несчастная любовь, это все очень просто. Знаешь, стоит в кого-то влюбиться, не получить взаимности или там поскандалить с мужем, и все. И все ночи напролет мы плачем в подушку, про еду забываем на этот промежуток времени, худеем значительно, но при этом...
1: А как же Нутелла потом? Когда ты грустно сидишь, наедаешься Нутелла.
0: А я думала, ты это метафорично. Потом приходит какой-то приятный мужчина. И такой, а, на сладенькое. Ладно, второй способ называется спящая красавица. Способ проверенный всеми девочками. В сутках 24 часа. Если ты 18 из них спишь, то, соответственно, на еду остается меньше времени. Как будто бы, ну, нормально. Там в это время много не съешь. Или есть третий способ, называется денежная диета. Денежная диета, здесь вообще все элементарно. Ты тратишь всю зарплату на одежду какого-то маленького размера. Получается, что денег на вкусняшки, еду у тебя нет, и нужно влезть в джинсы 42 размера.
1: Ты можешь просто потратить всю зарплату, и не останется денег. То же самое.
0: Нет, я как женщина так не могу. Я должна что-то купить. Но, понимаешь, надо вот, если я 46-й ношу, покупаю 42-го, и все. И потом вот у меня цель, задача и так далее. Поэтому вот тебе три лайфхака.
1: Слушай, а я думаю, что самый проверенный способ – это заклеить себе рот этим пластырем после 6 вечера. И вот тогда ты точно похудеешь.
0: Саша Романов, очень стройный, красивый человек с гладко выбритой кожей на лице.

0: партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: «Юнистар» – хит за хитом.

0: 8:47. Наша рубрика «Говорит страна». Время пришло пожалиться немножко, пожаловаться. И так жалуюсь. Ребят, ну здесь обычно мы задаем какие-то вопросы, ждем от вас интересные голосовые сообщения. Отправляйте вы нам их в Телеграм 29-610-9950. Взамен получаете гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Элус Матрасы» за самый оригинальный, самый лучший ответ. Итак, чего жаловаться-то буду? Рассказываю. Возвращаюсь я вчера с дачи. Еду по дороге в одну полосу. И вот я не могу понять, почему так много машин скопилось, и почему мы все так медленно едем. И потом уже до меня доходишь.
1: А где-то... ты была первой?
0: Нет. Вот в чем, понимаешь, гвоздь программы. Что впереди действительно едет машина очень медленно, очень медленно. Там, по-моему, 80 было разрешено. Она едет, ну, 50, наверное. И, соответственно, вот выстроила за собой целую колонну, целую череду автомобилистов. Ну, а что, как-то сильно и объехать нельзя, понимаешь, и ничего. И вот мы все хором, друг за дружкой, вот так вот и очень долго добирались до столицы. И сразу возник вопрос. А как назвать такого человека, который вот затормозил движение
1: целый... Если по правилам, то тихоход.
0: Тихоход. Ну, хорошо. Так, ну давай так, что-то приличное, но интересное. Ждем от вас Телеграм. Как назвать человека, который медленно едет в полосе, и за ним уже образовалась целая очередь, целая колонна. 29-610-9950. Только голосовые сообщения принимаем.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Всехсвятской до Логойского тракта, а также на Пономаренко от Бельского до Жукова. Зарядная
2: станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.

0: 31 20.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеется

0: 8:55. Самое время подвести итог нашей рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня был такой: как назвать человека, который очень медленно едет по дороге, собрал за собой целую колонну. Обогнать его нельзя. Как его назвать? Ваши варианты, их было огромное множество сегодня. Спасибо за каждый. У нас есть тройка фаворитов. Давайте начнем с варианта от Александра.
1: Доброе утро. Так это же экскурсовод. Вы медленно едете, наслаждаетесь природой окружающей. Да еще и бесплатно. Благодарить нужно этого человека.
0: Ну вот, экскурсовод. Это очень по-доброму. Это я думаю о том, что на любую проблему можно смотреть с двух сторон. У Александра с позитивной. Итак, Ирина предлагает.
2: Я бы такого человека назвала «никуда не спешун».
0: «Никуда не спешун». Так, и Елизавета.
3: Да это королевский слизень, который в последнее время очень много развелось.
0: Ну что?
4: Блин, я Александр и поддержу Александра. Люблю я экскурсии.
0: Ну, хорошо. В общем, на любую ситуацию ты смотришь, что все это классно. Нам только на руку. Ну и ладно, Александр с позитивной точки зрения получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Элс Матрас».
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой.

0: 8:59. Вот мы уже и приближаемся к нашей любимой рубрике, которая называется «Словарный запас», где Саша Романов делится какими-то интересными словечками. Где только он их, где только ты их находишь?
1: Где? Где? Я придумываю. Спасибо за любимую рубрику.
0: Спасибо, что не в рифму. Ну что, итак, давай, какое слово сегодня?
1: Сегодня расскажу, как называется человек, который тайно вскрывает наши личные переписки.
0: Слушай, негодяй.
1: Да,
0: есть такое. Прям какое-то слово есть, да? Давай, будет интересно. Поделимся нашей рубрикой.

0: Покупай и продавай на Бампербай.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Остался всего один рекламный ролик. Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by. Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. Где в Минске построят новые мосты, рассказал председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев. По его словам,

0: и за праздничные сутки приняли второй и шестой роддома. По 7, сообщает Белта. К слову, согласно данным Белстата, в прошлом году в стране родилось 54 257 детей. И в завершение, в Китае обнаружили новый опасный вирус. И снова в Ухане. Его уже выявили у нескольких сотен человек, а лечения пока нет. Патоген получил название «найровирус азиатского длиннорогого клеща». Его основным переносчиком считают клеща, который обитает в Восточной Азии. Главным симптомом вируса является лихорадка. У пациентов также наблюдается сильная усталость и расстройство желудка. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла. В Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Yeah.

0: 9 часов 11 минут. Время нашей рубрики «Словарный запас» и очередное интересное слово от Саши Романова.
1: Блин, вот у тебя было такое,
0: было.
1: Чтобы твой... Было.
0: Я взрослый, у меня уже много чего было.
1: Ну, давай. Чтобы твой муж или молодой человек когда-нибудь в детстве открывал твои личные переписки в телефоне. Ну, или в обычном письме, я думаю.
0: Слушай, надеюсь, что нет, но никаких гарантий не даю.
1: Ну вот, я думаю, что у меня, в принципе, тоже не было. А у кого-то ведь такое бывает. Так вот, того, кто открывает письма, называют перлюстратором.
0: Ой, как приятненько его.
1: Перлюстраторчик.
0: Нет, это еще и выговорить надо. Я
1: Перлюстратор.
0: Перлюстратор.
1: Перлюстра.
0: Все, записала. Теперь рассказывай.
1: История слова началась в Древнем Риме. Сперва перлюстратор означало просто осматривать и обозревать без какого-либо криминального контекста и шпионажа. А уже в средние века правители поняли, что читать чужие письма – это отличный способ узнать о заговорах. В Европе начали массово открывать черные кабинеты. Это такие секретные комнаты на почте, где письма аккуратно грели над паром, вскрывали, переписывали, самое интересное, и запечатывали обратно. Так вот, кстати, в царской России это была очень высокооплачиваемая, но невероятно скучная работа.
0: Я знаешь, что подумала? Что если вдруг меня когда-нибудь застукают, как я смотрю...
1: Что-то открываешь?
0: Там, ну да, там телефон своего мужа, например, или еще что-то, я скажу, это я

0: просто слежу, чтобы никаких заговоров не было. Я исключительно с этой целью.
1: Перлюстратор идеально подходит для описания любопытного коллеги, который постоянно ходит мимо твоего стола и косится на экран, чтобы узнать, над чем ты работаешь.
0: Точно. Ах, он перлюстратор.
1: А я, например, играю в перлюстратора, даже когда ты никуда не отходишь. Просто сижу и не стесняюсь, смотрю в твой монитор. Интересно, что за видосики ты там смотришь.
0: Так вот, чем ты занимаешься. Понятно.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
4: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом. I am paid to exist.

0: 9:15, а давайте играть. Есть у нас отличное предложение в нашей игровой рубрике «Главная буква». Дать вам возможность выиграть подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПАМ». Что нужно сделать? Так что шаг номер один – дозвониться. 8-017-242-99-50. Шаг номер два – узнаете, когда дозвонитесь. Это какая загадка.
1: Смешная.
0: Загадка.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Большой затор на Независимости от Стариновской до МКАД, а также на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта. Придется немного постоять на Независимости от Янки Купалы до Площади Победы.
3: Зарядная станция.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Реклама.
7: Любая запчасть за пару кликов. «Бампербай» решает.
8: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
9: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
10: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
11: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
12: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
13: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
14: Бабушка! Откуда у тебя такие зубы?
15: Стомика.
16: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
17: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
18: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
19: Остался всего один рекламный ролик.
20: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
21: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
22: Это была реклама. А дальше мировой хит.
23: Партнер – препарат «Пробакталор».
24: Носик, ушко,
25: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
26: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробакталор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробакталор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробакталор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель – «Ламира ЛЛП». Великобритания.

0: 9:24, шоу «Зарядная станция». Ну что, наша игра «Главная буква» стартует прямо сейчас. К сожалению, у нас звонок оборвался, и поэтому мы уже с Инной навряд ли свяжемся. Но уверены, что кто-то из вас может прямо сейчас до нас дозвониться. Я напомню, номер 8017-242-9950. И вот, пожалуй, мы и начнем игру. Доброе утро! Алло, алло, здравствуйте!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро! Как зовут вас?
1: Меня зовут Светлана.
0: Светлана, расскажите что-то о себе интересное. Светлана, где и как проводили выходные?
1: Как большинство людей, была в лесу, балдела от грибов.
0: Так, Саш, ты был в лесу?
2: Я в этом сезоне нет.
0: Странно, нас уже двое, мы не были в лесу со Светланой. Светлана говорит, я в лесу, смотрю, там все наши собрались. В общем, Светлана, урожайный ли получился выход в лес?
1: Да.
0: Грибов много, верно?
2: А что собирали?
1: Ой, ну, конечно же, хотелось бы только боровики, но при этом много есть разных грибов. Если я начну перечислять, так полэфира займу.
2: Говорят, что я вот рассказывал, что сезон опят в Минске, Минской области.
0: Бум опят, вот так говорил.
2: Бум.
0: Бум опят.
1: Ну, на самом деле еще опята чуть-чуть попозже будут, да, есть, но все-таки больше летних. Боровики, подосиновики, подберезовики, зеленки пошли.
0: Стыдно признаться, я вообще в грибы не хожу, я даже ни разу и не ходила. Поэтому давайте и представим себе ситуацию, что вы как опытный охотник, грибник, будьте давать мне инструктаж, как вообще абсолютному профану в этом деле. Вы как, готовы?
1: Попробую.
0: Давайте запускаем наш генератор случайных букв. Все ответы, Свет, сегодня должны быть на букву Р. Роман.
1: Р.
0: Угу. Ну что, ответы букву услышали. Минутку, надо будет продержаться. Итак, поехали. Ой, здравствуйте, Светлана, я в первый раз. Нужен ваш совет, что с собой взять?
1: Рюкзак.
0: Рюкзак. Так, что в рюкзак кладем?
1: Рейтузы.
0: Чего? Ритузы? Ритузы?
1: Это типа брюки.
2: Ясно.
0: Жди, только одну. Ну, хорошо, возьмем. На всякий случай, никогда не знаешь, может, медведя встретишь, правда? Извините. Светланочка, так а на грибочки какие внимания обращать?
1: Рыжики.
0: Так, на рыжики. А как понять, что это рыжик? У него что, какая отличительная черта у рыжика?
1: Радужная расцветка.
0: А, радужная расцветка, все, поняла. Значит, я в ритузах с рюкзаком радужную расцветку ищу. А может, кого-то взять с собой для компании?
1: Родственников.
0: Что, прям всех, что ли? Это какой-то не праздник получится и не отдых возит. Ладно, Светланочка, а потом вот собрали мы грибы, и куда мы с ними поехали? Свет.
1: Разведку.
0: Разведку. Я в жизни, конечно, Свет бы не подумала, что ритузы нужны. Но вы человек опытный, я новичок, вы как скажете, так и будет. Мне кажется, у нас все с вами получилось. Спасибо огромное за игру. Вам достается классный, воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». А здесь ленивая кардио на Вокулайф, массаж пуковыми роликами, обертывание, сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Свет, трубку не кладите. Расскажем, как забрать подарок.
3: Рубрику представляет

9:31. Самое время напомнить вам, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами. И вот буквально через 7 минут такой набор мы будем разыгрывать у нас в эфире. Так что готовьтесь, держите руку на пульсе и становитесь обладателем классного подарка.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
3: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах «Мила» скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: «Виват Орган» – шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
7: Это была реклама.
9: Доброе утро. В Беларуси 9:33. Сейчас новости коротко. Предстоящая зима в Беларуси будет теплее нормы и более влажная, чем обычно. Начало может быть атлантическим, с циклонами, ветром и мокрым снегом. Какая будет вторая половина зимы, пока неизвестно, пишет .by. В Беларуси улучшат качество питьевой воды. Для этого реконструируют водозаборы, заменят изношенные сети водоснабжения и водоотведения, а также построят новые коммуникации. Это план на ближайшие 4 года, рассказали в ЖКХ. Где в Минске построить новые мосты, рассказал председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев. По его словам, 3 новых путепровода через железную дорогу соединят улицы Колесникова и Ратомскую, Черлёница и Корженевского, а также Лошицу с микрорайоном Серова. В Китае обнаружили новый опасный вирус. И снова в Ухане. Его уже выявили у нескольких сотен человек, а лечения пока нет. Патоген получил название «Найровирус азиатского длиннорогого клеща». И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
10: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
11: Мужчины, я дома.
12: А у нас горло болит.
13: Щекочет и першит.
11: Что ж, придется идти в аптеку.
14: Только нам возьми раствор пеларгонии.
15: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.
9: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем.

0: Тепла в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: 9:42. Наша новая игра. В белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие вещи с белорусскими мотивами. Прямо сейчас вы можете выиграть такой набор. Здесь все очень просто. Саша Романов будет давать три подсказки об одном из удивительных мест в Беларуси. Если вы догадаетесь, о чем идет речь, ответ сразу, срочно отправляйте нам в Телеграм 29-610-9950. Если ваш ответ будет верным и первым, подарок ваш. Итак, вот они, наши три подсказки.
1: Давайте, первая подсказка. Это инженерное сооружение создали в 19 веке. Второе. Его название связано с летом. И последняя подсказка. Благодаря ему можно добраться из Черного моря в Балтийское.
0: Так, ну что, три подсказки получены, и мы тихонечко уже начинаем ждать ответ. Еще раз напомню номер телеграмма 29-610-9950. Удивительное место. Ты там, кстати, был? Вот пока не говори название просто.
1: А я не знаю, что это за место.
0: Ладно, все, есть у нас правильный ответ, прилетел. Ну, неправильные тоже, вот Островец, например, нам отправили. Но большая часть наших слушателей в курсе, что это... Что это? Рассказывай, Саш, ты тут главный.
1: А это Августовский канал.
0: Да.
1: Ура. Я там, кстати, не был.
0: Ну, вот видишь, самое время отправиться туда. Мы поздравляем нашего слушателя. Ник Ред. Вот так человек подписан в Телеграме. Кстати, находится-то Августовский канал в Гродненской области. Является кандидатом в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что обязательно нужно съездить. А нашего победителя мы поздравляем. Вам достается набор из коллекции «Спадшина» от белорусской сети магазинов «Три

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Bumper Buy». Запчасти покупай и продавай на «Bumper Buy».
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я расскажу вам, почему важные решения лучше принимать в понедельник и кто умудрился пробежать 7 марафонов в морском круизе.
2: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
4: Реклама.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
8: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены?

0: 9:56. Самое время поделиться нашим утренним гороскопом и назвать счастливчика дня. Итак, овны, сегодня вас очень раздражают прописные истины, которые кто-то озвучивает. Ну, вот эти вот там семеро одного не ждут и прочее. Ой, выводят из себя, конечно.
1: Тельцы, сегодня главный секрет ваш кроется в простоте. Жаль только, что сами вы будете склонны думать иначе.

0: А вот близнецы почувствуют какую-то необъяснимую любовь к математике. Захочется и примеры порешать, и детям в школе помочь.
1: Раки, если у рака есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих, то сегодня этого легче всего добиться, обратившись к философии.
0: А у льва то и дело будут рождаться разнообразные планы. Все они касаются устройства и переустройства своего дома и дачи, так что львы, дерзайте.
1: Дева, сегодня даже те, кто страдает излишней любовью к философии, могут почувствовать странную неудержимую тягу к этой науке сотрясения воздуха языком.
0: Я просто сразу визуализирую все.
1: Посотрясаю воздух языком.
0: Подожди, это еще раз, какой знак зодиака?
1: Дева.
0: Так, надо найти в офисе деву и понаблюдать. Весы, вы сегодня готовы к тому, что в вашу голову придут какие-то любопытные мысли. И мысли эти на тему того, как улучшить свое материальное положение. И мысли эти рабочие.

0: Скорпион сегодня почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом.
1: Классный день у стрельцов, без потрясений, без каких-то волнений, все хорошо.
0: Козерог, сегодня окружающим может казаться, что вы умничаете и несете несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и вам самим.
1: Угу. А вот Водолеи сегодня мыслители обдумывать будут. И идеи, и планы. До дел руки не дойдут.
0: Рыбы, сегодня лучшим вашим решением будет заняться чем-нибудь интеллектуально полезным.
1: Угу. Так, ну что, давайте и счастливчика дня назовем сегодня. Это весы, которым в голову придут гениальные идеи, как улучшить материальное положение.
2: Зарядная станция. Зарядная станция. Радио Юлистан.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: 10 часов утра, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать нашим утренним дайджестом. Все самое интересное очень коротко, через 7 минут озвучим. Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: «Зарядная станция». «Зарядная станция».
1: Реклама.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
0: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
8: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона. Все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
12: Это была реклама.
13: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

Доброе утро. В Беларуси 10.03. С новостями Александр Романов. Предстоящая зима в Беларуси будет теплее нормы и более влажная, чем обычно. Начало может быть атлантическим, с циклонами, ветром и мокрым снегом. Какая будет вторая половина зимы, пока неизвестно, заявляют специалисты. Очень холодные дни будут точно, но непродолжительное время. Периоды слякоти и относительного тепла будут перемежаться короткими, но ощутимыми похолоданиями. К слову, стало известно, когда в Минске и областях включат отопление. Решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти на основе

0: прогноза Белгидромета, сообщает ОНТ. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах, общежитиях и остальных объектах при плюс 8. Если раньше коммунальные службы ждали, пока среднесуточная температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сократили до 3 суток. В Беларуси улучшат качество питьевой воды. Для этого реконструируют водозаборы, заменят изношенные сети водоснабжения и водоотведения, а также построят новые коммуникации. Это план на ближайшие 4 года, рассказали в ЖКХ. Только в этом году в стране запланирована замена сотен километров сети водоснабжения и водоотведения с истекшим сроком эксплуатации, сообщает ОНТ. И в завершение, на Венецианском кинофестивале состоялась премьера документального фильма об Илоне Маске. Над проектом «Маск» работал оскароносный режиссер Алекс Гибни. Он называет картину «исследованием без прикрас» и отмечает, что показывает в ней историю самого предпринимателя, а также разбирает все способы его влияния на современный мир. К слову, сам Илон Маск пригрозил судом создателя фильма про него. По мнению предпринимателя, лента создает ложное впечатление о некоторых событиях. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диазмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диазмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диазмин ЛФ. Диазмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Найс Гель.
5: Ой, Найс Плюс зовут его теперь.
7: Найс Гель меняет название на Найс Плюс. Состав без изменений. Найс Плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс.
7: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс Плюс – симптоматическое лечение пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель – доктор Редис, лаборатория Слимитед, Хайдарабад, Индия.
8: Найс Плюс помогает боль облегчить.

0: 10:10, шоу «Зарядная станция». Продолжим нашим утренним дайджестом. Все самое интересное, что сегодня уже звучало в эфире «Юнистар». Повторим еще раз. Мне очень понравилась история про правила для женщин, которые еще 100 лет назад были нормой, сейчас считаются дикостью. И мне кажется, вот и из этих всех правил есть одно исключение. Вот было правило, что раньше женщина, какая бы умная ни была, не должна была это показывать. Она все время должна была казаться такой легкой, ветреной, чуть-чуть глупенькой. И тогда в обществе мужчина, она очень ценилась.
1: Так сейчас точно так же.
0: Вот, видишь, и я тебе говорю, ничего не поменялось. Поэтому, милые девчонки, даже если вы очень умные, скрывайте это, не показывайте. Ну, так и мужчинам с вами будет рядышком легче, правда?
1: Конечно. А мне запомнилось, что трансдермальные патчи для похудения не работают. И все это плацебо. Такое заявление сделали российские ученые.
0: Слушай, ты расшифруй, пожалуйста.
1: Трансдермальные патчи – это пластыри, которые мы клеим на кожу, и из них всасываются различные полезные вещества в наш организм.
0: В общем, если ты весь в пластырях, понимаешь, это тут два варианта. Или ты...
1: Нет, но если ты весь в них, то, может быть, что-то и работает. Ты знаешь?
0: То, может быть, ты немножко травмированный. Просто перепроцесс заживления происходит, да.

0: Ток-шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

10 часов 15 минут. Помните, в школьные годы были такие дни самоуправления, когда дети сами решали, что будет и как предметы будут вестись. Вот сейчас у нас наступает такая минутка, потому что «Ставка на хит» — это та рубрика, где вы решаете, что будет звучать в эфире «Юнистар». Только от вас зависит, какой хит услышит вся страна. Ну, здесь все просто. Есть два хита. Один от меня, второй передал Сафронов. И я немножко вам про эти хиты расскажу. Вы пишете или Летова, или Сафронов нам в Телеграм. Так мы понимаем, за какой хит вы голосуете. 29-610-9950. Бережно считаем ваши голоса, ну, а затем подводим какие-то итоги. Итак, друзья, и первая, вторая композиция сегодня томит нас в ожидании. Чего ждут исполнители? Вот в случае хита, который принесла я, здесь, очень известная девушка, она ждет какой-то романтической встречи. Она ждет ночи с любимым человеком. Она ждет какого-то вечера. В общем, она в предвкушении. Это в случае моего ожидания. Если хотите услышать этот хит, такое ожидание, пишите Летова в Телеграм. А вот хит, который передал Сафронов, там исполнитель ждет совсем другого. Он ждет, когда уже начнется какой-то движ Париж, какая-то вечеринка, какие-то развлечения, какие-то красивые девушки подойдут. В общем, как будто бы все понятно. Каждый ждет чего-то своего. Ну, а в каком ожидании будете находиться вы? Вот если нравится второй вариант, пишите Сафронов там в Телеграм. Мы уже через 7 минут подведем итог.

0: и старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я расскажу вам, почему важные решения лучше принимать в понедельник и кто умудрился пробежать 7 марафонов в морском круизе.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то
3: шоу. Реклама.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
7: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
8: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
9: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
10: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
11: Это была

что, самое время, уже мы готовы подвести итог ставки на хит. Это наша рубрика «Вы здесь голосовали за хиты». Один от меня, второй Сафронов передал. Итак, мы уже знаем результат. Хит, который занял сегодня второе почетное место, это хит, который принесла я. Это песня Дженнифер Лопес «Waiting for Tonight». Да, о предвкушении страстной любви история. Ну что, спасибо за все ваши голоса. Кто же оказался на вершине нашего Олимпа? Это хит от Сафронова и шведского диджея Авичи. Это хит о силе любви, и песня называется «Waiting for Love».

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
2: Скажите «чиз».
3: Чиз.
2: А теперь «Стомика».
3: Стомика.
2: Имплантация и ныряли стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Информация на стрекомный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
4: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
6: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Это была реклама.
7: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 10 хитов в 10 часов на Юнистар. 10 песен.
1: 10 песен
0: без лишних разговоров, чтобы рабочий день начинался бодро.
2: Юнистар. Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Всем доброе утро! Вы в компании Unistar, и, надо сказать, в отличной компании мы с вами начинаем очередную рабочую неделю, осеннюю. За окном у нас 14 сентября, синоптики обещают, что неделя будет прохладной, местами дождливой, ну а мы на Unistar обещаем, что эту неделю мы будем слушать с вами только яркий, любимый хит за хитом в эфире Unistar. I'm Moving to the Sun от Хюгела уже скоро в нашем плейлисте. Я же предлагаю начать нашу неделю максимально продуктивно, чтобы повторять вместе с Тату «Нас не догонят». Рио Шайн Он в ближайшие минуты. А вот стоит ли нам сегодня ждать солнца или нет, мы узнаем в прогнозе погоды о нем через 2 минуты в эфире Unistar.
5: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
6: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
7: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
8: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
9: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
10: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи «Коммунарка».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Роман. Настоящее бабье лето может прийти в Беларусь уже в конце следующей недели. Начало этой будет по-осеннему дождливым и ветреным, а в середине недели ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. После этого погода начнет улучшаться, в выходные будет тепло и преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, а на западе и юге страны до 26-29. Такой прогноз озвучил синоптик Дмитрий Рябов, сообщает Белта. Где в Минске построят новые мосты, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. По его словам, три новых путепровода через железную дорогу соединят улицы Колесникова и Ратомскую, Чурлёница и Корженевского, а также Лошицу с микрорайоном Серова. Построят и мост через реку Свислочь от Манюшка к Малинина. Так власти хотят разгрузить Минск от транспорта. Для этого под путепроводами между Лебяжем и Каменной Горкой, а также между Брилевичем и Курасовщиной оборудуют парковки, сообщают Минск-Новости. Где в Беларуси больше всего грибов и каких, можно найти на интерактивной карте грибных мест. Например, в Витебской и Минской области лидеры по сбору боровиков и подосиновиков. В Минской области бум на опят. Их также очень много в пригороде столицы, в районе Колодищ. Достаточно и боровиков, подосиновиков, а также маслят. А в Гродненской области собирают лисички, подберезовики и боровики. Больше всего грибов в лесах около Августовского канала и в пойме реки Котра, сообщает ОНТ. И в завершение, в Китае обнаружили новый опасный вирус. И снова в Ухане. Его уже выявили у нескольких сотен человек, а лечения пока нет. Патоген получил название нейровирус азиатского длиннорогого клеща. Его основным переносчиком считают клеща, который обитает в Восточной Азии. Главный симптом вируса – лихорадка. У пациентов также наблюдается сильная усталость и расстройство желудка. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла. В Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Спасибо за новости, но я Саша Козырев говорю всем доброе утро. И, кстати, вы спорили с коллегом, до которого времени можно говорить доброе утро. Но вот

0: для детей старше 16 лет.
1: Женское счастье, был бы милый рядом.
2: И еще богатый, чтобы тоже был.
1: Ну, там вообще в песне совсем по-другому поется. Я надеюсь, ты знаешь, ну, настоящее продолжение. Ну-ка.
2: Неправильное там продолжение.
1: Нет, вот это ты знаешь или нет?
2: Больше ничего не надо. Что значит вот. Не надо?
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: свежего мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
1: Привет! Сегодня слушайте дело про кошку Масю. Она любит забиваться в узкие пространства, например, в щель между стеной и диваном, и сидит там подолгу. Безопасно ли это для кошки и почему она так делает? Расскажет звериный детектив, точнее, ветеринарный врач Инна.
2: Я поспешу вас успокоить. Привычка забиваться в узкие пространства – это абсолютно нормально и безопасно. Но следите за тем, чтобы там не было оголенных проводов или острых предметов, чтобы кошка могла свободно туда заходить и также свободно оттуда выходить. Коты делают это из-за сильного инстинкта самосохранения. Дело в том, что в замкнутом пространстве у них защищена спина и бока. Они чувствуют себя в безопасности от хищников. А еще коты используют такие места, как личный пункт наблюдения или как уютную норку для того, чтобы глубоко, спокойно спать.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
3: Звериное дело.
4: Реклама.
5: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов, 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Ночь скидок «Воскона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
9: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
12: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
13: Партнер – спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
14: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентакея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентакея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

Мадонна и Мартин Гаррикс в эфире New Star Bizarre. Классный хит. За окном у нас с вами понедельник, 14 сентября. И знаете, каждый понедельник мы с вами собираем себя по частям. Ведь вся драма разворачивается в воскресенье вечером. Легкая тревога, которая накрывает часов так 8, когда понимаешь, завтра снова в мир. Организм все еще в режиме выходных, а голова уже составляет список задач. И знаете, столкновение двух режимов и есть та самая понедельничная

0: Реклама.
1: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
9: Имплантацию? Сделаем!
10: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
11: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
12: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
13: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
2: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
14: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония проходила в Дворце независимости, сообщает Белта. Глава государства напомнил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад. По словам президента, праздник прижился и полюбился, занял почетное место в одном ряду с главными праздниками – Днем Победы и Днем независимости. Адвокаты проведут бесплатные консультации в День народного единства 17 сентября. Об этом сообщает Белта. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов. Специалисты ответят на вопросы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью и не требуют ознакомления с документами. На станции метро «Октябрьская» сегодня начнут поэтапный капитальный ремонт эскалаторов, которая расположена со стороны вестибюля номер 2. Он ведет в сторону Дворца профсоюзов и Дома офицеров. В Минском метрополитене рассказали, что капитальный ремонт не доставит неудобств пассажирам. В штатном режиме будут работать 2 эскалатора – на спуск и на подъем. И в завершении выпуска. Селин Дион дала первый концерт после 6-летнего перерыва. Взять такой длительный перерыв ей пришлось из-за проблем со здоровьем, сообщает РИА Новости. Французская певица впервые объявила о возвращении 30 марта, в свой день рождения. И все билеты на концерты, а это больше 1 миллиона, были распроданы в течение нескольких часов после начала продаж. Изначально Селин Дион планировала дать 10 концертов, но из-за высокого спроса на билеты количество выступлений увеличили до 25. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор и честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на «Диасмин ЛФ».
4: «Диасмин ЛФ» помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. «Диасмин ЛФ» – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарственных препаратов.

0: Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах страны без осадков. В Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно и Бресте днем около 20 с плюсом, и в Минске сегодня тоже до 20 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
3: Коль, обувайся, идем домой.
4: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
3: Что с тобой, Коля? Коль!
4: Сустав, спина, ой, снова боль.
3: Что же делать?
4: «Найс Гель».
3: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
5: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
4: Вот это плюс!
5: Реклама, лекарственный препарат, перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. «Найс Плюс» для симптоматического лечения пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед», Хайдарабад, Индия.
6: «Найс Плюс» помогает. Боль облегчает.
7: Ну а в эфире Unistar мы продолжаем слушать хит за хитом, наполнять наш понедельник классной музыкой. Можете слушать нас и при помощи мобильного телефона. Скачайте бесплатное мобильное приложение Unistar. Ну а в эфире Basic Element «Touch You Right Now».

0: Юнистар наполняет нашу осень эмоциями, без которых нам так сложно не только работать, но и строить планы. Знаете, есть простой лайфхак. Маленький личный ритуал в начале понедельника. Любимый кофе, 5 минут без телефона, пару минут в окно, вот так глядя вдаль. И все под контролем. Слушайте, не нужно любить понедельник. Нужно просто дать себе точку опоры в начале недели. Ну а дальше будет легче. Моя точка опора? Музыки. Предлагаю вам тоже попробовать. Но еще хочу напомнить, что совсем скоро в эфире Юнистар мы сыграем в нашу игру «Я знаю пароль». Хотите стать участником? Тогда прямо сейчас пишите к нам в Телеграм. 610-9950 – это номер для отправки ваших сообщений. Напишите лишь одну фразу «Я знаю пароль». А вот сможете ли вы узнать правильный пароль, мы узнаем в середине этого часа.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Близнецы почувствуют необъяснимую любовь к математике. Непонятно, как это будет выражаться. Возможно, родители вечером скажут своим детям:

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму.

0: лечение герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
1: До вторницы осталось 11 часов.
2: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Напоминаем, до вторницы осталось 11 часов.
3: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Через 11 часов начнется пицца-вторница в «Пицца-лисица». Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция. Щедрая пора. Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Это была

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартем». Кава молотая «Лавацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартем» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Надеюсь, Сабрина Карпентер завладела вашим вниманием. Ну, а мне осталось только напомнить, что прямо сейчас в эфире Юнистар мы сыграем в нашу игру «Я знаю пароль». Я попросил вас написать к нам в Телеграм, отправить ваши заявки. Огромное спасибо всем, кто откликнулся, но я выбрал лишь одну заявку. Сегодня за титул будет бороться Людмила. Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Людмила, ну, во-первых, рассказывайте, как прошли ваши выходные.
2: Наши выходные прошли хорошо, на даче.
1: Угу. А как же День города? День города Минска?
2: Ну, как бы вечером прогулялась по городу.
1: Скажите, Людмила, я мысленно отпраздновала это на даче. Поэтому в любом случае это было прекрасно, это было очень классно. Я вам передаю, делюсь вот так очень коротко и скомканно своими впечатлениями. Ну, а прямо сейчас хочу вам напомнить, мы с вами сыграем. По правилам нашей игры у нас есть три категории. В каждой категории вопросов вас ждет максимум три вопроса. У каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Ваша задача — отвечать, выбирать вариант ответа 1, 2 или 3. И таким образом мы с вами попробуем составить пароль из трех цифр. Но вот будет он правильным или нет, мы узнаем с вами только в конце нашей игры. Но я хочу напомнить, что сегодня наш победитель, если у вас получится, заберет с собой огромный набор полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Ну а прямо сейчас, Людмила, давайте узнаем, какие категории у нас представлены.
0: Рекорды. Литература. Спорт.
1: Рекорды, литература и спорт. Итак, какая категория вам кажется вот здесь на старте уже слегка понятной? Что бы вы хотели выбрать?
2: Литература.
1: Литература. Итак, выбор сделан. Поехали! Людмила, ну признавайтесь, на старте вы стихи любили учить в школе?
2: Ну так, средненько.
1: Средненько, а вот я не знаю, а я любил, прям с выражением их рассказывать, чтобы десятки ставили. Итак, поехали к первому вопросу. Какой автор считается лидером по количеству экранизаций его произведений? Вариант номер один – Шекспир. Вариант номер два – Толстой. Вариант номер три – Эрнест Хемингуэй. Один, два или три, выбирайте.
2: Один.
1: Зафиксировали, и мы идем к следующему вопросу. Напомню, что сегодня у нас категория «Литература». Какой писатель прославился как король ужасов и один из самых плодовитых авторов современности? Вариант номер один – Стивен Кинг. Вариант номер два – Толкин. Вариант номер три – Джоан Роулинг.
2: Один.
1: Вы уверены? Хорошо, вариант уже в любом случае принят. Идем к следующему вопросу. Где приземлился пилот в произведении «Маленький принц Экзюпери»? Вариант номер один – в лесах Амазонки. Вариант номер два – в пустыне Сахара. Вариант номер три – на необитаемом острове. Итак, один, два или три? –

0: Ну что ж, я хочу вас спросить, Людмила, ну раскройте секрет, были ли у вас те люди, которые, возможно, вам подсказывали, помогали, поддерживали вас в этой игре?
1: Были коллеги, но видно, не очень хорошо у них с литературой.
0: Почему вы так сразу? Я лишь напомню, что как вы ответили еще раз на последний вопрос? Вы выбрали вариант?
1: Номер три.
0: Итак, вы считаете, что лидером по количеству экранизаций является Шекспир, что король ужасов — это Стивен Кинг. Ну а герой, тот самый пилот в произведении «Маленький принц» приземлился на необитаемый остров. Давайте узнаем, смогли ли вы подобрать сегодня пароль.
2: Пароль подобран неверно.
0: Неверно, да. К сожалению, последний вопрос немножечко вас подставил, потому что он в пустыне Сахара приземлился. Ну что ж, Людмила, в любом случае, я пожелаю вам хорошего дня. Огромное спасибо за эту попытку. Сегодняшний пароль у нас был 112. Ну вот кто-то пишет даже в Телеграм, вы большие молодцы. Огромное спасибо, что следите, держите руку на пульсе. Ну а наш участник сегодня не получил, но, возможно, кто-то получит уже завтра. Большой набор отборных полосатых семечек соли от бренда Мартин. Купите от 2 упаковок семечек Мартин в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры «На щелки на призы». Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-4-5. Мне остается пожелать удачи, но уже завтра. А вот сегодня наш день продолжает хит за хитом.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
8: Реклама. До вторницы осталось 11 часов.
9: Ночь скидок Vascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
8: Напоминаем, до вторницы осталось 11 часов.
10: Спилили! Скосили!

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Через 11 часов начнется «Пицца-вторница» в «Пицца-лисица». Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
2: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах, учит делать первые шаги и управляет большими компаниями, разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
6: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории «Б» и «С». 029-680-1944.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер препарат Пробакталор.
11: Носик, ушко,
12: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
13: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: Да-да, Шакир в эфире Юнистар. И знаете, если с самого утра чувствуете, что хочется расширить горизонты, узнать новое и просто порадоваться жизни, это звезды, а точнее Луна в Стрельце. Ну, думаю, после шоу «Натальная карта» расшифровка не требуется. Поэтому просто добавим в понедельник немного музыки. Звезды все сделают за нас. Sad Girl от Биби Рекс и Дэвида Гетта скоро. Иначе все это зря споет Мари Краймбери. California Dreamer от Royal Jigglers. Ну а прямо сейчас актуальные новости.
1: Реклама.

0: нами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Подробная информация.

0: Информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков. Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
7: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
8: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
9: Это была реклама.
10: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

Добрый день, в Беларуси 13 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Белорусы – мирные люди и знают цену единства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения госнаград. По словам президента, это мероприятие открывает марафон чествования и празднования Дня народного единства. Глава государства обратил внимание, что мы единая нация и сами принимаем решения о будущем нашей страны. Александр Лукашенко заверил, что как президент сделает все, чтобы на белорусов никогда не показывали пальцем, а если и показывали, то только с завистью, пишет Белта. Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси 17 сентября. Об этом сообщает Белта. Урок пройдет в рамках программы «Я, моя семья, моя родина» и направлен на формирование у школьников уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси. Для начальных классов урок организуют в форме заочного путешествия, тематической беседы, просмотра и обсуждения мультфильма. Для средних классов акцент сделают на истории праздника, а старшеклассникам расскажут об основных направлениях миролюбивой политики Беларуси. Портал для туристов создают в Беларуси. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Портал появится на базе умного города, который создает Центр цифрового развития. Специалисты говорят, что это будет не просто справочная платформа, а живой и полезный сервис с ИИ-ассистентом. Он позволит задавать параметры и получать готовые маршруты, бронировать проживание и находить места, где можно перекусить по пути, пишут Минск Новости. И в завершение выпуска. Какой футбольный бренд мира самый ценный, рассказали эксперты. Рейтинг составила компания Brand Finance. Первое место вот уже третий год подряд занимает мадридский «Реал».

0: до 766 миллионов долларов. Второе место занимает каталонская «Барселона». В этом году главной сенсацией рейтинга стал лондонский «Арсенал», который подпрыгнул сразу на 5 позиций вверх и замкнул тройку лидеров. Он стал еще и самым дорогим футбольным брендом Великобритании. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах страны без осадков. В Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно и Бресте около 20 с плюсом, и в Минске сегодня тоже до 20 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости. Ну а дальше мы вместе с вами в студии Юнистар, Саша Козырев и хит за хитом, который продолжает наш понедельник. «California Dreamin'» в ближайшие минуты.

0: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
11: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
12: Партнер «Назакар».
13: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
14: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный «Назакар». «Назакар» – назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей «Назакар», «Назакар Мента» и «Назакар Экстра» увлажняющий.
15: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. При беременности или грудного вскармливания не следует.

0: один.
1: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
2: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартем». Макаронная вырабы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартем» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: телефона. И все в отличном качестве. Это можно делать через сайт unistar.by. Заходите. Ну а в эфире споют Teddy Swims, Ёлка, Линкин Парк. Ну а я с вами прощаюсь, но только ненадолго, потому что мы с вами еще услышимся в рамках наконец-то шоу совсем скоро.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Бывало ли такое? Вам нужно вставать на работу в 7 утра, но вы открываете глаза сами в 6:59 ровно за одну минуту до звонка.
2: Нам кажется, что это просто везение, но на самом деле наше тело – это умнейший биологический компьютер. Школьники на уроках биологии проходят тему циркадных ритмов и знают, что за наше пробуждение отвечает особый внутренний таймер. Если вы ложитесь и встаете примерно в одно и то же время, мозг четко запоминает этот график. Примерно за час до подъема он начинает плавно повышать температуру тела и выделять гормоны бодрости. Организм делает это специально, чтобы уберечь нас от стресса из-за резкого и громкого звука будильника. И вот интересный факт. Наши внутренние часы работают настолько точно, что легко подстраиваются под смену сезонов за окном. Именно поэтому весной и летом просыпаться за минуту до сигнала гораздо легче, чем хмурой и темной осенью. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
4: Привет, я Саша Козырев, и сегодня вечером я расскажу вам, почему важные решения лучше принимать в понедельник, и кто умудрился пробежать 7 марафонов в морском круизе.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то
5: шоу. Реклама.
6: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
8: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Любая запчасть за пару кликов. Банкер.бай решает.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не...

0: длился всего один рекламный ролик.
1: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
0: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло. Вот удар.
5: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Шестое место. Хит-парад Енистар после свежего обновления нашего радиочарта. Мистер Новый Толл, мистер Всезнайка, Тедди Свимс. Енистар только что. А кто это, интересно, встречает середину сентября на вершине нашего хит-парада? Заходите в гости на страничку нашего радиочарта на сайте unistar.by, изучайте подробности свежего юнитопа. Ну а я, Вадим Савин, вас крепенько обнимаю. Привет-привет, друзья. Вливаюсь в ваши ряды на ближайшие 3 часа. Я полностью ваш сегодня. Желаю нам с вами легкого и теплого дня. Это важно. Леди Гагу будем слушать вместе. Адио Алехандро на подходе. На горизонте танцы, минус, танцы минус и песня о городе. И раньше остальных через 5 минут на Енистар Софи Элис Бэкстер. И дальше только хит за хитом.
1: Реклама. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone

0: Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
0: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете Юнистар.
10: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Как сообщает Белта, глава государства наградил орденом трудовой славы открытые акционерные общества «Планар» и «Интеграл». Ордена Отечества третьей степени удостоена гендиректор «Молочного мира» Марина Аникеева. Также глава государства вручил медали за трудовые заслуги, специальные листы об объявлении благодарности президента, а также нагрудные знаки тем, кто удостоен почетных званий. Адвокаты проведут бесплатные консультации в День народного единства 17 сентября. Об этом сообщает Белта. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов. Специалисты ответят на вопросы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью и не требуют ознакомления с документами. В Минск-Мире строят детский сад с бассейном. Он появится в квартале Африка. До наступления холодов строители планируют завершить конструктив здания и закрыть контур, сообщает агентство.

На 230 мест в нем откроются 12 групп, две из них ясельные. И в завершении выпуска. Какие грибы самые полезные, рассказали врачи. На первом месте оказались боровики. Их главный козырь – большое количество белка, а также витамины С, Д и группы В. И минералы – калий, фосфор, железо, цинк, медь и марганец. На втором месте – лисички. В них тоже целый набор полезных витаминов, а также калий, железо, медь и селен. На третьем месте – опята. Они отличаются невысокой калорийностью, но благодаря пищевым волокнам надолго дают чувство сытости. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше...

0: Без осадков в Бресте и Гродно будет до плюс 12, плюс 10. В Гомеле, Могилеве и Витебске 8-10 тепла. И в Минске ночью тоже до плюс 10 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте и Гомеле будет 20-22 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20. И в Минске завтра днем до 21 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Привет-привет! Вы слушаете Енистар, я Вадим Цайн, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами яркого и позитивного дня. На часах 14.04, самое время слушать много музыки, хит за хитом. И прямо по курсу на Енистар Софи Элис Бэкстер с хитом «Can't Fight This Feeling».

0: для детей старше 16 лет.
1: А ты амбициозна?
2: А что ты так думаешь? Есть какие-то амбиции, ну так, что вот нужно прям, не знаю, слишком много усилий прикладывать, тоже сложновато. Поэтому все в меру, я вообще за меру, понимаешь, чтобы все было как-то так уравновешенно.
1: А я не люблю меру. Я люблю, чтобы все.
2: Я безмерна.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: С самого утра и до поздней ночи на Юнистар для вас хит за хитом. От меня, Вадим Савинов, большой привет всюду, где вы сейчас. 14.21. Как проходит понедельник? Удачи вам во всем и в придачу наша музыка. Ждем через пару минут Леди Гагу, Алехандро.
2: Реклама.
3: Ночь скидок Vascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
4: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema.

0: Ламы Лама. Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
2: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира»

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: З 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартем». Кава молотая «Лавацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартем» – это выгодно. «Мартин Дай» 44 500 69 33.
2: «Юнистар» – хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы «Оршанский мясоконсервный комбинат».
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре «Оршанского мясоконсервного комбината» в стеклянных баночках.
4: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне группы The Black Eyed Peas «Meet Me Halfway», что значит «Встреть меня на полпути». Встреть меня на полпути, прямо на границе. Я буду ждать тебя там. Я буду вглядываться днем и ночью. Мое сердце на пределе. И я остановлюсь здесь. Эта песня настолько понравилась поклонникам группы, что в 2009-м они установили мировой рекорд. Устроили массовый флешмоб, который попал в книгу рекордов Гиннесса как один из самых масштабных. Что касается клипа, то у него на самой главной видеоплатформе мира более 718 миллионов просмотров. Каждый участник группы находится на своей невероятной планете. И на протяжении всего клипа ребята двигаются навстречу друг другу. Удастся ли им встретиться, смотрите сами. А я загляну

0: комментарии.
1: Обидно, конечно, за парней. Пока они пересекают пустыни, луну, в космосе плавают. Ферги просто отдыхает на бревне.
0: Возмутился один пользователь.
1: Ностальгия – это страшно. Для меня это страх потерять и забыть то, что когда-то так нравилось.
0: Написал другой.
1: О, да. Каждый раз, когда я нахожу забытую песню, я боюсь потерять ее снова и знаю, что есть же другие забытые песни, которые я, возможно, больше никогда не послушаю.
0: Поддержал третий. А мы не забыли, поэтому слушаем прямо сейчас. The Black Eyed Peas.

0: Star. Ну а сегодня Imagine Dragons, Wiz Khalifa, Lil Wayne. А еще скоро Шаус. Раньше всех Маранди, через пару минут Angels. И по-прежнему с вами я, Вадим Савин. Желаю удачного и денежного дня. Оставайтесь с нами.
1: И дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятия для специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
2: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Остался всего один рекламный ролик. Это была...

0: Яркие новички эфира Юнистар и классные дебютанты нашего радиочарта Юнистарта 20. Дуэт Fast Boy, Music Sounds. Как вам их новинка? 18 место у них, скромненько со старта, но скромненько и со вкусом, это самое главное. Хотите слышать эту новинку до Юнистар чаще? Если да, тогда в свободное время заходите в гости на страницу нашего хит-парада на сайте unistar.by. Голосуйте за Fast Boy, голосуйте за Music Sounds, голосуйте за ваших фаворитов, поднимайте их повыше, и чем они выше будут в хит-параде, тем чаще всю неделю будут петь для вас на Юнистар. Ну и очень скоро Риана и Калвин Харрис в ближайшие полчаса. Кое-что незабываемое из прошлого. Это We Found Love in a Hopeless Place. Скоро Сергей Лазарев появится красиво.
1: Твоя любовь — это так красиво.
0: И раньше остальных Дэнни и Тереза. If Only You через 5 минут на Юнистар.
2: Реклама. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Добрый день, меня зовут Леся Никитина, с новостями к этому часу. Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония проходила во Дворце независимости, сообщает Белта. Глава государства напомнил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад, а дату 17 сентября 1939 года он назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. Бабье лето наступит в Беларуси уже на этой неделе. Все благодаря теплым воздушным массам атлантического происхождения. Синоптики обещают комфортную теплую погоду. Температура будет на 1-3 градуса выше климатической нормы. А по западу Беларуси в среду воздух прогреется до плюс 26. В четверг до плюс 27 по юго-востоку. При этом без дождей не обойдется. А еще синоптики обещают грозы. В Беларуси завершается подготовка к вакцинации против

против гриппа и COVID-19. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В новом сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновили по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты советуют не откладывать вакцинацию на ноябрь.

0: Выпуска. 15-летний подросток выжил после 3 суток в холодном Беринговом море. Парень отправился на рыбалку вместе со старшими братьями 4 сентября. И на следующий день лодка перевернулась. Подростку удалось остаться на корпусе лодки, а его братья погибли. Обнаружил мальчишку вертолет береговой охраны США. Но парень настолько ослаб, что не смог доплыть до спасательных средств, которые ему сбросили с воздуха. Тогда к парню направили ближайшее рыболовецкое судно. Подросток получил переохлаждение, но его состояние оказалось относительно стабильным. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 10-12, в Гомеле, Могилеве и Витебске 8-10 тепла, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте и Гомеле будет 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске завтра днем до 21 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: «Найс Гель».
5: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
7: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс!
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. «Найс Плюс» для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед», Хайдарабад, Индия.
8: «Найс Плюс» помогает. Боль облегчает.
9: Вы слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Желаю вкусного послеобеденного кофе или бодрящего чая. И давайте сверять часы. 15.03. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» Дэнни и Тереза с хитом «If Only You». «Енистар».

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Юнистар. Хит за хитом.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать

0: эфире «Енистар Лето». Кому спасибо группе Дебауса и классному хиту «Magnetic» в 15.17. Слушаем его. Ну а обо всем, что в это время происходит за эфиром, читайте и смотрите в наших социальных сетях. В Инстаграме, в нашем ТикТоке и в Телеграм-канале «Енистар» тоже. Там мы периодически разыгрываем подарки, шутим, рассказываем про ваших кумиров, про ваши любимые хиты. Но также делимся идеями, как и где отдохнуть после работы. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылочки вы найдете на сайте «Енистар.бай». Ну а теперь возвращаемся к вашей любимой музыке. Через пару минут на «Енистар» Рианна и Калвин Харрис. «We found love in a hopeless place».
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9.40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на «Юнистар». Сегодня утром на «Юнистар» было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Денежная диета, здесь вообще все элементарно. Ты тратишь всю зарплату на одежду какого-то маленького размера. Получается, что денег на вкусняшки и еду у тебя нет, и нужно влезть в джинсы 42 размера.
3: Ты можешь просто потратить всю зарплату, и не останется денег. То же самое.
2: Нет, я как женщина так не могу. Я должна что-то купить.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на «Юнистар».
4: Реклама. До вторницы осталось 8 часов.
5: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Напоминаем, до вторницы осталось 8 часов.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Через 8 часов начнется пицца-вторница в «Пицца-лисица». Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
7: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер – препарат «Пробактолор».
9: Носик, ушко,
10: горло, ротик.
11: Для поддержки – пробиотик.
12: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробактолор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробактолор» – дополнительный источник лактобактерий взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробактолор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями.

0: Это Rehab и Vice и JP Cooper на Unistar с песней про самолет Jet Plane. Песня о разбитом сердце и вся надежда возле этот самолет, который отвезет героя этой песни к любимому человеку и поможет вернуть любовь. Пусть будет именно так, пусть будут хэппи-энды, пусть все будет замечательно. А мы на Unistar подыграем вам вашей любимой музыкой. И вот кого услышим скоро. Эвелин Рокстон, Vertigo. Ну как скоро? В ближайшие полчаса, даже раньше. Так что оставайтесь со мной, Джонни послушаем также. Отличный хит, да мурашек по коже, красивый. Меня зовут Вадим Савин, а его Hello Black. И вместе с легендарным Авичи он сыграет Wake Me Up в скором времени, через 5 минут, здесь на Unistar.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Представьте, вместо того, чтобы после работы сразу бежать домой, вы решили пройтись пару остановок.

Биологи выяснили, что ритмичные шаги по-особенному влияют на наше состояние. Когда мы просто шагаем, левая и правая ноги двигаются по очереди, и это заставляет оба полушария головного мозга работать в идеальном балансе. И вот интересный факт. Обычная 30-минутная прогулка на свежем воздухе снижает уровень тревоги на 40% быстрее многих успокоительных. Во время ходьбы дневные проблемы и заботы словно разрешаются сами собой, к вам возвращаются искренний оптимизм и уверенность в завтра.

0: Миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: До вторницы осталось 8 часов.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
1: Напоминаем, до вторницы осталось 8 часов.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Через 8 часов... Начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
5: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
8: 21 век бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
9: 21 век бай для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
10: Это была реклама, а дальше мировой хит.
11: Партнер на закар.
12: Что ты сморкаешься, как дятел?
13: Все мне уши излохматил.
14: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
15: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с листком, вкладышем и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: My Vertigo, мое головокружение. Avalon Rockston, только что на Инистар. Кстати, этот проект замыкает Инистар ТОП-20 в эти дни сентября. Но по поводу головокружения я вам пожелаю, пусть голова кружится слегка только, да. И только по хорошим поводам, например, от любви и когда вам поднимают зарплату. А это пусть случается каждый месяц. Но голова кружится пусть так слегка, чтобы в целом на самочувствие не влияло. Чтобы мы с вами по-прежнему были в отличном настроении, в рабочем и учебном тонусе, и все у нас с вами получалось. Для этого хорошую музыку Инистар готовит. Сегодня в особенности, чтобы понедельник звучал легко. Сам Энрике Иглесиас для вас в ближайшие полчаса. А еще Зиверт. Раньше остальных Осиана. И от нее Cry Cry через 5 минут. А прямо сейчас давайте узнаем, что интересного для нас с вами на завтра придумали мои коллеги из утреннего шоу.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу 3 научных факта о суевериях, которые помогают взглянуть на мир рациональнее. А еще вы узнаете, почему застенчивые люди острее реагируют на мимику окружающих.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.

0: граждан 38 европейских государств. Воспользоваться им они могут до конца этого года, пишет Белта. Портал для туристов создают в Беларуси. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Там напомнили, что у агентства уже есть сайт «Беларусь Travel», но для путешественников готовят новый сервис. Сейчас тестируют продукт «Умный город», в котором будет отдельный раздел, посвященный туризму. Это будет не просто справочная платформа, а живой и полезный сервис с ИИ-ассистентом. Он позволит задавать свои параметры и получать готовые маршруты, бронировать проживание и находить места, где можно перекусить по дороге, пишет «Минск Новости». Как белорусы могут заработать на сельхозпродукции и дарах леса, рассказали в Белкоопсоюзе. Специалисты говорят, что в массовой заготовке участвуют больше 700 пунктов организации, а также около 4000 магазинов в сельской местности. Кроме того, белорусы могут сдавать продукцию, выращенную на приусадебном участке. В Белкоопсоюзе принимают ягоды, грибы, капусту, свеклу и картофель. И в завершение выпуска. Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката. Об этом пишет Variety. Фильмы с участием актера собрали больше 15 миллиардов долларов. Особенно сильно на результат повлиял новый фильм о Человеке-пауке. Картина уже собрала почти 2,5 миллиарда долларов по всему миру. Также на успех актера повлияло его участие в «Одиссее» Кристофера Нолана, которая собрала больше 1,5 миллиарда долларов. Благодаря этому Холланд обошел звезду «Аватара» Зои Салдану и стал еще и самым молодым актером на вершине рейтинга. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 10-12, в Гомеле, Могилеве и Витебске 8-10 тепла, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте и Гомеле будет 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске завтра днем до 21 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: В Беларуси 16.03, через час на Инистар наш вечерний наконец-то шоу, ну а до него услышим много хитов и по радио, и в интернете на Инистар.бай, и в смартфоне через мобильное приложение Инистар. Скачивайте его бесплатно и давайте вместе слушать Асиану.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: Бесподобные Оффенбах и Джулия Чёрч и Miles Away. Только что ныне стар 16 место в нашем хит-параде по итогам вашего голосования на прошлой неделе. Кстати, друзья, если вы пропустили недавний эфир Unistar Top 20, тогда в удобное время заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by и либо скачивайте запись эфира от 11 сентября в виде подкаста, или слушайте онлайн, как вам больше нравится. Ну а что до музыки понедельника, уже через пару минут на Unistar Enrique Iglesias и Ring My Bells.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Как назвать человека, который очень медленно едет по...

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Твоя 8 з Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44 733 77 33 18+.
5: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
7: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
8: Стройка, ремонт, уборка.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Примерно в одно и то же время мозг четко запоминает этот график. Примерно за час до подъема он начинает плавно повышать температуру тела и выделять гормоны бодрости. Организм делает это специально, чтобы уберечь нас от стресса из-за резкого и громкого звука будильника. И вот интересный факт. Наши внутренние часы работают настолько точно, что легко подстраиваются под смену сезонов за окном. Именно поэтому весной и летом просыпаться за минуту до сигнала гораздо легче, чем хмурой и темной осенью. И это надо знать на Юнистар, программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание, энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
4: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
5: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
7: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Кофе купил.
10: Вернулась.
9: Билеты в кино.
10: Вернулась.
9: Поужинали.
10: И это вернулось.
9: Что у тебя постоянно возвращается?
10: Кэшбэк по карте.

0: была реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер спрей для носа Аргентокея Ньюсепт.
2: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентокея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентокея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛ».

0: Всем привет! Наконец-то шоу в эфире «Не старый». Если думаете, что Аня Васильева настолько сорвала голос после Дня города, нет. Просто в жизни каждого человека существует такое время, когда можно забыть о работе, насладиться свободным временем, поплакать от того, какие отпускные прилетели на карточку, ну и, конечно, насладиться компанией близких. И это время называется отпуск. Поэтому в ближайшее время мы будем с вами вместе. Меня зовут Саша Козырев, и по дороге домой я буду вместе с вами. Будем слушать хит за хитом, играть, вручать подарки, делиться самым актуальным и интересным, но для начала давайте о музыке. «Дай-дай» от Барнабой и Шакиры совсем скоро. В эфире «Юнистар» споет Юрий Титов понарошку. Ну а чуть раньше Эдвард Майя, Вика Джигулина «Stay Love». Также узнаем актуальные новости, прогноз погоды и продолжим, наконец-то, шоу.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайте.

0: Один рекламный ролик.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси 17 сентября. Об этом сообщает Белта. Урок пройдет в рамках программы «Я, моя семья, моя родина» и направлен на формирование у школьников уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси. Для начальных классов урок организуют в форме заочного путешествия, тематической беседы, просмотра и обсуждения мультфильма. Для средних классов акцент сделают на истории праздника, а старшеклассникам расскажут об основных направлениях миролюбивой политики Беларуси. Где в Минске построят новые мосты, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. По его словам, три новых путепровода через железную дорогу соединят улицы Колесникова и Ратомскую, Чурлёниса и Корженевского, а также Лошицу с микрорайоном Серова. Построят и мост через реку Свислочь от Манюшка к Малинина. Как сообщает агентство Минск Новости, таким способом столичные власти хотят разгрузить Минск от транспорта. Для этого под путепроводами между Лебяжем и Каменной Горкой, а также между Брилевичами и Курасовщиной оборудуют еще и парковки. Рабочий сорвался с крыши девятиэтажки в Минске. Это произошло сегодня утром на Сухаревской. Об этом рассказали в Следственном комитете. По их данным, 37-летний мужчина выполнял кровельные работы, потерял равновесие и упал с высоты. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии, а также причины и условия, которые привели к гибели рабочего. И в завершении выпуска американка попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычному увлечению. Женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию вещей с лягушками. Больше 15 тысяч предметов. Это и мягкие игрушки, а также предметы для дома, одежда и даже елочные украшения. Коллекция оказалась настолько большой, что женщине пришлось купить второй дом с просторным гаражом. Американка превзошла прежнее достижение, которое принадлежало жительнице Великобритании, которая собрала 10,5 тысяч тематических предметов. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор и честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 10-12, в Гомеле, Могилеве и Витебске 8-10 тепла, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте и Гомеле будет 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске завтра днем до 21 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: вами в студии Радио Нестар Саша Козырев. Это наконец-то шоу. И пока мы планируем свой маршрут в сторону дома, расскажу о любопытном из мира моторов в рубрике «О чем говорят машины».
1: О чем говорят машины.
0: Так вот, родстер нового поколения от Tesla ждали почти 10 лет. И неужели мы дождались? Во всяком случае, Илон Маск объявил дату официальной презентации. Это значит, что машина готова. Уже 1 октября все покажут и расскажут. А ведь еще в 2020 году обещали поставки спорткара клиентам. Выход неоднократно откладывали, проект пересматривали. И да, чуть-чуть, задержались. Зато теперь готовы удивлять. Во всяком случае, все ждут от Tesla впечатляющее шоу, а не просто демонстрацию машины. Возможно, показ проведут на испытательном полигоне SpaceX в Техасе и, как предыдущее поколение, даже запустят в сторону Марса. Все возможно, ведь ограниченную версию

Родстера из углеродистого волокна разрабатывали именно со SpaceX. А что по характеристикам-то, собственно? Ну, ускорение до сотни примерно за одну секунду. Максимальная скорость до 400 км в час. И запас хода около 1000 км. Ну что ж, ждем премьеры. Но тут возникает вопрос. Вот если бы мне предложили. Смотрите, ваш автомобиль разгоняется максимум до 200 км в час, но запас хода 2000 км, и это позволит сэкономить на топливе. Что бы я выбрал? Ну, однозначно. Зачем такая скорость в городских условиях?

0: Телеграм. Пишите свое мнение, ну а мы пока слушаем классный хит от Барнабой и Шакиры. Скоро, кстати, расскажу о пробках.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».

0: Шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Наконец-то шоу. Знаете, когда часы в офисе застыли на месте, в голове крутятся слова от Шакиры. «Дай-дай». Да, все как в песне. У меня, кстати, есть вариант, чем заняться в офисе в последние минуты перед тем, как сложить свои вещи и отправиться в сторону дома. Через несколько минут сыграем с вами в игру «Ценный кадр». Сегодня предлагаю дозвониться тем, кто считает, что лучший Шерлок Холмс – это Василий Ливанов. Ну, у нас сегодня знакомство. Дозванивайтесь. Если нравится Роберт Дауни-младший в роли Шерлока Холмса, не стесняйтесь звонить тоже. Напомню, студент номер 8017-242-99-50. Звоните, совсем скоро сыграем. Ну а пока что расскажу коротко о пробках. Если вы уже находитесь за рулем своей машины,

0: Шины, знаете, что у нас пробка на Долгиновском тракте от улицы Пригородной до Орловской. Радиальная улица от улицы Амельника до Партизанского проспекта стоит практически, ну и проспект Машерова. Приготовьтесь, от Тимирязева до Кальварийской вас будут обгонять даже пешеходы. Это Юнистар, летим дальше.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
3: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов.

0: предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.
2: Это была

0: Кадр «Наша игра». Победитель получает в подарок набор конфет ручной работы «Bliss Taste» в торговом комплексе «Валерьянова». Но для начала предстоит пройти небольшое испытание. А сегодня за титул главного киномана будет бороться у нас Ирина. Ирина дозвонилась. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ирина, ну смотрите, рабочий день уже завершился. За окном у нас с вами понедельник. Какие выводы мы можем сделать? Каким был для вас понедельник?
1: Очень тяжелым.
0: Очень тяжелым. Ну, надеюсь, вечер будет гораздо приятнее. Ирина, а можно ли сказать, что вы киноман?
1: Нет.
0: Нельзя, но в игру мы сыграем. Хорошо, тогда вопрос такой для разминки. Вот по вашей версии, лучший Шерлок Холмс — это Василий Ливанов, Бенедикт Камбербэтч или же Дауни-младший?
1: Конечно, Ливанов.

0: знакомства. Надеюсь, вы готовы. Не будем откладывать. Поехали. Итак, тот самый фильм, где Василий Ливанов играет знаменитого сыщика. И именно в этой серии Шерлок знакомится с доктором Ватсоном. Кстати, фильм вышел в 1980-м. И вот Виталий Соломин тоже играет там потрясающе. Ну, это так, для маленькой сноски. Знаменитую квартиру миссис Хадсон строили в павильонах студии Ленфильм, а улицы Лондона снимали в Риге. Но не будем уходить с вами в глубокие дерби. Это так, для ознакомления. Вспомните сцену в начале фильма, где Ватсон завтракает. Так вот, он тщательно пережевывает кашу. В это время заходит какой-то старик. Это переодетый Шерлок. Ну, конечно. Ватсон, как ни в чем не бывало, продолжает свой завтрак. И тут раздается стук в дверь. Ватсон поднимается открыть дверь. И вот главный вопрос. Кто оказывается за дверью? У меня есть для вас три варианта ответа. Это миссис Хадсон, раненый солдат, вариант под номером 2, и вариант номер 3, дети. Как вы думаете, это была миссис Хадсон, какой-то раненый солдат или дети? И вообще, при чем здесь, собственно, дети?
1: А подсказочка будет?
0: Ну, давайте так, Ирин. Ну, день тяжелый был, поэтому я вам чуть-чуть подскажу. А, смотрите, этот персонаж, я сейчас так образно говорю, помогал Шерлоку Холмсу добывать слухи, которые помогали ему выстраивать ту самую цепочку и раскрывать убийство.
1: Миссис Хадсон.
0: Вы считаете, что это была миссис Хадсон? Увы, Ирина, нет, это были дети. Но я же вот говорил, с улицы они приносили Шерлоку Холмсу. Он спускается их встретить, и уличные мальчишки приходят, чтобы передать Шерлоку важные сведения по делу, которые он расследует. И как раз-таки эти дети, члены так называемой нерегулярной полицейской команды Бейкер-стрит, они ему помогали в расследованиях. Увы, увы, сегодня подарок вы не получаете, но спасибо огромное за попытку. Напомню, что победитель мог получить, но он переходит у нас с вами на завтра. Набор конфет ручной работы Блистейт в торговом комплексе Валерьянова. Блистейт вы найдете широчайший ассортимент шоколадных изделий, подарочные наборы, букеты, конфеты шоколада лучших мировых сортов. Для вас выполнят индивидуальные и корпоративные заказы. Приходите в Блистейт. Ну а мы идем дальше.

0: Рубрику представляет торговый комплекс «Валерьянова». Покупки в радость.
1: Дорогие друзья, торговый комплекс «Валерьянова» запускает бесплатную маршрутку. Пусть наше радушие и свежие качественные продукты станут ближе. Отправление от метро «Уручье». Едем в «Валерьянова». Логойская, 5А.
2: Радио «Юлиста».

0: Партнер шоу «Спрей для горла Пиларго».
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
3: Простудилась.
2: Что случилось?
3: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется просьба указания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
5: Наконец-то шоу. С вами этим вечером в дороге я, меня зовут Саша Козырев. Ну, конечно же, в эфире не стар слушаем не только хит за хитом, но и говорим о самом интересном. Вот вы, кстати, знали, что информация, полученная в понедельник, запоминается чуть лучше, чем в середине недели. Ученые связывают это с тем, что мозг после выходных более восприимчив к новому. Он еще не перегружен рабочими задачами и стрессом. Поэтому рубрика «Больше жизни»,

0: Every Single Day спеют Бенас Бразерс. Ну а мне остается пожелать всем легкой дороги и классного вечера. Это Юнистар.
1: Наконец-то шоу. Реклама.

0: 8-800-300-3120.
1: Остался всего один рекламный ролик. Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
0: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
3: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Кава молотая «Ламацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-500-69-33.
4: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
4: Смена времени года всегда

0: соблюдать меру, потому что если ввести это в привычку, то можно уйти на скользкую дорожку поглощения сладостей в больших количествах. А это чревато появлением лишних сантиметров на талии. Сентябрь – время, когда стоит обратить внимание на крупы и бобовые. В буром рисе, бобах и других сложных углеводах много клетчатки, которая долго переваривается организмом. В процессе их расщепления выделяется много энергии, и наше тело нагревается. Многие исследования доказали, что еда, богатая сложными углеводами, усиливает теплогенез. Поэтому осенью можно начинать свой день с тарелки горячей каши, а в обед отдавать предпочтение супам с чечевицей или горохом. Все это позволит ощутить осень во всей ее красе, как яркое и уютное время года. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Открываю ноутбук, ставлю кофе, все, я заряжена. Через 2 минуты вспоминаю, что надо ответить в родительский чат. Там уже около 200 сообщений. Отвечаю, потом думаю, ну раз уж телефон в руках, гляну почту, ТикТок, Телеграм, в почте письмо от банка, в банк какие-то подписи, которые надо ставить. В общем, вот так, я так понимаю, фокус внимания и рассеивается. Влад, ну надеюсь, у вас получилось сконцентрироваться на рабочем процессе. Мне иногда тоже сложно. Заходишь в соцсети и потом не можешь оттуда выбраться, ну как минимум ближайшие 20 минут. Друзья, что вам особенно сложно дается в этот понедельник, пишите 610-9950 к нам в Телеграм.
1: Рубрику представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Вы слушаете.
5: Радио Юнистар.

0: правах рекламы. Милдранат 250 миллиграммов.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Такое распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщает Билта. Заседание ВНС проходит

0: снова боль.
1: Что же делать?
0: Найс гель.
1: Ой, Найс плюс зовут его теперь.
2: Найс гель меняет название на Найс плюс. Состав без изменений. Найс плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
0: Вот это плюс.
2: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и локации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лаборатория Слимитед. Хайдарабад, Индия.
3: Найс плюс помогает боль облегчить.

0: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Это... Радио. Юнистар.

0: Компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.

0: 029-395-7395.
1: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в «Стомике».
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
6: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
7: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
8: Стань участником программы лояльности «Разом с нами». Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер на закар.
13: Ой, нос потек. Беда, ребята.
14: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

Ну и, конечно, вопрос повестки дня. Какое же слово Юрий Шатунов прозевал в этой песне? Ну, надо сказать огромное спасибо абсолютно всем тем, кто написал сообщение. Буквально за одну минуту прилетело около 150 сообщений. Ребят, вы лучшие. Просто браво, вот поставили вам фанфары. И надо сказать, что абсолютно все писали правильные ответы, но раньше всех прислала, вот вы уже понимаете, что девушка сегодня выиграла, этого абонента написано, подписано она как А. Александрова, последняя цифра номера 4529. Я обращаюсь к вам, вы большая молодец, вы прислали правильный ответ раньше всех, а он звучит так.

0: Да, нужно было прислать всего лишь одно слово в мечтах, и вы с этим справились. И судя по количеству сообщений в нашем телеграме, я понимаю, что нам нужно продолжать общение. Напомню, что есть еще и параллельно драйв-чат, в котором я вас спросил, что особенно сложно дается вам в понедельник. Напишите, вы можете, и даже без подарка, я в этом не сомневаюсь. Ну а мы продолжим слушать хит за хитом.
1: Рубрику представляет компания ВВП «Зоовет». Корма «Супер Премиум» и «Холистик» классов «Блиц Оптима Нова» и «Травет Плюс» от компании ВВП «Зоовет» – это оптимальные и по-своему уникальные рационы на основе свежего мяса и натуральных ингредиентов для здоровой и счастливой жизни ваших питомцев. Подробности на www.zoovet.by.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: «Кализинг авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вега» – лизинг авто. Подробнее на «Вегабай».
2: В нашей игре «Прозевать невозможно» мы сегодня проверяли не только вашу реакцию, но и на то, как быстро вы узнаете любимый хит. Ну, в общем, кстати, победитель сегодня получил в подарок набор кормов для собак и кошек от компании ВП «Зоовет» и ее проекта «Мой питомец». А 19 и 20 сентября приходите в ТРЦ «Палаццо» на юбилейную шоу-выставку кошек «Бэби-салон котят. Осенние легенды». Проекту уже 10 лет. Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород. Большая шоу-программа, конкурсы и сюрпризы для зрителей. Хотите попасть тоже и выиграть набор кормов? Тогда обязательно слушайте «Наконец-то шоу» завтра. А вот еще сегодня впереди много интересного. Как минимум вместе с нашей красоткой из Венесуэлы мы будем с вами вспоминать белорусские слова. Но для начала я расскажу о музыке. «Sad Girl» от Биби Рексы. Скоро в нашем плейлисте, в нашем вечернем плейлисте, дорожном плейлисте. Мой

0: Стар, слушаем хит за хитом весь день.
1: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: До вторницы осталось 5 часов.
3: Большая нагрузка? Ошибка. Усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка? Нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Напоминаем, до вторницы осталось 5 часов.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в...

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Через 5 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
2: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
4: Остался всего один рекламный ролик. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы — сетка гандлёвых крамаў Мартин.
7: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Макаронные вырыбы Барыла у ассортименте 3,59 за 450 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44,569,33.
8: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая живет в Беларуси уже много лет. И вы вместе

0: С вами я учу белорусский язык. Это так интересно. И сегодня у меня очень ленивый день. Хочется весь вечер лежать на диване, то есть на канапе. Потому что у белорусов диван – это ковер. Очень легко запутаться. Но в конце концов, на ковре тоже можно полежать, если дело ничего не хочется. Мой муж, мы такому слушает, говорит, что я гунтайка. Гунтай – это человек, который ничего не делает. Лентяй. Але я не гунтайка. А лянота, то есть лент, это нормальное состояние для любого из нас. Особливо после тяжкого просомного дня.
1: Вось так мова. Вось так мова.

0: Наконец-то шоу в динамиках. С вами Саша Козырев. Всем добрый вечер и классной дороги. Ну и знаете, что каждую неделю мы с вами заново пытаемся полюбить понедельник. Это вот такая культурная привычка. В некоторых странах рабочая неделя вообще начинается с воскресенья, и там люди ненавидят воскресенье. Получается, понедельник ни при чем, он просто попал под нашу раздачу. Но я хочу выступить защитником понедельника.
1: Вдогонку.
0: Да, в рубрике «Вдогонку» мы рассказываем любопытные факты из окружающего мира, которыми можно поделиться с вами. Так вот, нужно принять ответственное решение. Понедельник, слушайте, самый подходящий день. Ученые утверждают, что именно в понедельник, а также важные даты, вроде Нового года, дня рождения, решения даются гораздо легче. Мы отпускаем прошлые ошибки, смотрим в будущее. В другие дни мы чаще действуем на автомате, а вот в понедельники мы выбираем, и нас выбирают, выбивают нас из колеи и заставляют думать, анализировать. Ну вот честно скажу вот так, я лично решился на большую покупку мотоцикла именно в понедельник и не пожалел. Если у вас есть вариант, что вы хотите реализовать в этот понедельник, время еще есть, посмотрите на часы. В общем, шагаем дальше вместе.

0: Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто». Но... А мы с вами, друзья, продолжаем наше общение. Драйв-чат продолжается. Мы его запустили совсем недавно. И вопрос сегодняшнего вечера. Что особенно сложно дается вам в понедельник? Если вы прямо сейчас стоите в пробке, и вы на пассажирском сидении, воспользуйтесь такой возможностью. Возьмите в руки мобильный телефон, напишите к нам 610-9950. Вот, допустим, Катя написала, что у нее вечно начинаются проблемы именно со шкафом. В понедельник не то, что он ломается, а просто может стоять, ну, минут 25-30, в 7 утра, выборе того, а что вообще сегодня надеть? В каком я хочу образе сегодня пойти на работу? Но в итоге надевается первое, что попало под руку. И так каждый понедельник. Кать, ну, я не сомневаюсь, что вы в любом случае просто сияете на работе, и коллеги даже в этом не сомневаются, что вы долго стояли, выбирали, а выбрали первое, что попало под руку. У меня тоже такое бывает. Если у вас тоже, пишите. Возможно, у вас есть определенные приключения в этот понедельник. Так что особенно сложно дается вам? Напишите прямо сейчас к нам в Telegram 610-9950, а я расскажу коротко о пробках и советую приготовиться, особенно тем, кто решил проехаться по МКАДу. Внутреннее кольцо, очень серьезная пробка от улицы Мирошниченко до проспекта Независимости. В районе как раз-таки Независимости и МКАДа случилось ДТП, поэтому внутреннее кольцо практически стоит. Будьте аккуратны. Проспект Машерова от проспекта Победителей до Кальварийской улицы. Там скорость ограничена и, соответственно, 5 км в час это максимум, на что вы можете рассчитывать. Улица Свердлова от Кирова до Аранской. Время проезда в районе 17 минут. Учитывайте свой, выбирая свой маршрут. Ну а мы продолжаем делать этот вечер музыкальным и приятным.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.

0: Через 5 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
1: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 750.

0: продажа ваутлетов на Жукова 44. С такими скидками примеряй, покупай то, что действительно нравится.
1: Тогда и я побежала!
0: Центр распродаж «Аутлето». Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж «Аутлето». Минск, Жукова 44.
2: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
3: Напоминаем, до вторницы осталось 5 часов.

0: гаджеты.
1: До вторницы осталось 5 часов.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокия Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Ну а мы с вами продолжаем наше общение в драйв-чате. Сегодня я вас спросил, что особенно сложно дается вам именно в понедельник. Ну, честно скажу, мне особенно сложно в понедельник найти вещи, которыми пользовался на выходных. Жена называет это бардак, я называю это творческий хаос. Но каждое утро одна и та же проблема. Где ключи от машины? Где документы? Где поводок для собаки? Вот, кстати, есть похожая история у Дины. Я не знаю, как это происходит, но в понедельник утром я всегда вспоминаю все, что надо было сделать на выходные. Встаю в 6, вроде времени полно, но тут замечаю, что надо быстро оплатить квитанцию ЖКХ, которую забыла оплатить, капает пеня, потому что последний день. Откладываю приложение, а там не та карта заблокирована, иду разбираться, потом звонок маме, она ждала еще субботы. В общем, один сумбур, на работу приезжаю вовремя, но уже без сил. Мне кажется, похожая история бывает у многих из нас. Катя написала тоже к нам вот в Телеграм. Есть у меня такой ежедневник, 365 дней без суеты. И вот каждый день я его честно заполняю, но тут есть... там вторник пишу, что там пришли мои дела, как в понедельник, за что я себя хвалю, а вот самое тяжелое в понедельник, это мне написать то, что было в пятницу, потому что в пятницу я благополучно его закрываю, в субботу, в воскресенье ничего не заполняю, и каждый понедельник я его открываю, и у меня просто проблемы в памяти, потому что я не помню, что было в пятницу. Ну, во-первых, Катя, огромное спасибо вам за сообщение. Слушайте, вот я подумал, вот жалко, у меня нет такого ежедневника, в котором я бы вел учет, как прошло мое лето. Вот... Хоть убейте, не понимаю, где прошли те самые 3 месяца, чем они были наполнены, а вот был бы такой ежедневник, открываешь, читаешь и вдохновляешься, заново проживаешь эти прекрасные дни. Значит, мы с вами были заняты, если не помним, как пролетело наше лето. Напишите нам, чем особенно сложно заниматься вам в понедельник, что особенно сложно дается. 610-9950 – это наш номер для общения в Телеграме. Ну а мы продолжаем.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Радио Юнистар.
5: Юнистар.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вега Байк».

0: На календаре у нас понедельник, с вами наконец-то шоу, я Саш Козырев, и знаете, понедельник кажется длиннее, чем он есть на самом деле. Вот часы будто специально замедляются, кто-то скажет, это лень, но психологи, слава богу, приходят нам на помощь, и спасибо им, объясняют тем, что мозг активно обрабатывает возвращение к рабочему режиму, и на фоне этой внутренней работы время субъективно растягивается, в среде это проходит. Ну а если ваш понедельник по-прежнему тянется, давайте его ускорим, и в этом нам помогут хиты, которые совсем скоро появятся в нашем плейлисте. Slater. Споем вместе с Анней Асти. Но перед этим Кеймаро. А еще в эфире Юнистар узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
5: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона. Все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

Ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности или в период лактации. Порошок Магнилев предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилев с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: водичку, цветы заодно полить. Рыбы завершают наш сегодняшний гороскоп. Завтра вас явно решили разгрузить делами. Именно разгрузить, не загрузить. Поэтому завтра вы можете наконец-таки выдохнуть. Вторник, он такой для рыб. В общем, ждем непосредственно завтрашний день. А сбудется гороскоп или нет, зависит в первую очередь от вас.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: в рубрике «Драйв-чат» мы с вами задавались вопросом, ну а что особенно сложно дается вам вообще в понедельник? Вот есть сообщения, я уже, они накопились в нашем чате, поэтому не могу не озвучить. Вот Татьяна написала, сложно дается вечера понедельника, потому что, как правило, в первой половине недели нет никаких развлекательных мероприятий вечером. Как-то грустно, скучно, с учетом того, что хочется каждый день заполнять чем-то интересным, и чтобы ни одна страничка жизненного ежедневника не оставалась пустой, приходится обходиться просто кафешками, персональными мастер-классами. Слушайте, Татьяна, ну, я скажу так, с другой стороны, это же круто. Вот представьте, что каждый понедельник вы будете изучать что-то новое. Ну, или, например, учить по одному стихотворению. Ладно, будем честны, стихи в сторону. Учить по одному, например, мему. Боюсь, к концу этого года вы напишете свой сольный стендап. Концерт. Все возможно. Татьяна, Владимир решил вот не скромничать, и хоть он себя называет хвостатым, но мне кажется, вы совершенно другой. В понедельник я открываю ноутбук и первым делом вижу все, что не закрыл в пятницу, задачу, которую доделаю после обеда, письмо, на которое отвечу чуть-чуть попозже, таблица, которая, ну, почти готова. Их штук 8, и все они смотрят на меня с укором, те самые задачи, как и главный бухгалтер. И вот ты вроде должен начинать новую неделю, а на самом деле стараешься закончить старые вопросы, которые накопились с прошлой недели. А приходишь домой, и там, знаете, вся немытая посуда еще с четверга. Эх, Владимир, вот я понимаю, в жизни так же. Вот может прилететь из-за рабочей проблемы, которые оставили с прошлой недели, и за немытую посуду. В общем, друзья, если есть мнение на эту тему, что особенно сложно дается вам в понедельник, напишите 610-995-0 к нам сюда в Telegram Unistar.
1: Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на

прогуливаясь по улице или глядя в ноутбук, задумываться, а каким же он был наш понедельник. Надеюсь, это был хороший старт рабочей недели, ведь понедельник задает ритм, и какой ритм возьмем на старте, так и дотянем с вами до пятницы. На всякий случай, Юнистар вам поможет определиться с музыкальным сопровождением нашей рабочей недели. Music Sound уже скоро в эфире от Fastboy.

0: Ну а впереди в эфире у нас рубрика «Надо знать», узнаем что-нибудь новенькое.
1: Реклама.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: или по телефону 120.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
4: Представьте, вместо того, чтобы после работы сразу бежать домой, вы решили пройтись пару остановок пешком через красивый сквер. Зачем, если дома ждут дела и родительский чат в Вайбере?
3: Мы привыкли думать, что ходьба нужна только для поддержания формы. Однако нейробиологи выяснили, что ритмичные шаги по-особенному влияют на наше состояние. Когда мы просто шагаем, левая и правая ноги двигаются по очереди, и это заставляет оба полушария головного мозга работать в идеальном балансе. И вот интересный факт. Обычная 30-минутная прогулка на свежем воздухе снижает уровень тревоги на 40% быстрее многих успокоительных. Во время ходьбы дневные проблемы и заботы словно разрешаются сами собой, к вам возвращаются искренний оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: До завершения рабочей части понедельника осталось не так много. Кто-то уже в пути домой, кто-то уже дома. И только с возрастом понимаешь, что иногда на работе бывает легче, чем дома. Приходишь, и начинаются бытовые вопросы, о которых голова кругом. Есть, кстати, один совет, как чуть-чуть упростить жизнь и сэкономить денег.
1: Вдогонку.
0: Да, в нашей рубрике «Вдогонку» мы рассказываем любопытные факты из окружающего мира, которыми можно поделиться с вами. Не всегда нужно покупать много разных средств для разных целей. Вот вы слышали? Одно для ванны, другое для стены.

0: Легкий аромат ментола по всей квартире. Знаете, кто-то уже слышал про этот лайфхак. Ну и на всякий случай напомню. Лучше не ссориться с человеком, у которого есть доступ и к вашей пасте, и к зубной щетке.
1: Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
3: Вы слушаете
2: «Радио Юнистар».

0: находимся в стране, будем уже подводить итоги нашего общения в формате драйв-чат. Напомню, что сегодня мы разбирались с таким вопросом, что особенно сложно дается вам в понедельник. Было много классных вариантов, но есть еще парочка, которую я хочу обязательно зачитать. Вот Саша написала, что каждое воскресенье вечером торжественно обещает себе: завтра выезжаю в 8:00. В 8:00 никаких разговоров, в 7 часов я сплю, в 8:00 я сплю, в 8:30 я уже в машине и уже в пробке. Пробовал будильник на 6:30 ставить, он просто становится частью сна, пробовал складывать вещи с вечера, все равно нахожу причину задержаться. Кофе, зарядку забыл, то одно, то другое, то минутку. В итоге сижу в машине, слушаю радио, злюсь на себя. Знаю, что если бы выехал на час раньше, долетел бы за 20 минут, но нет. С другой стороны, Александр, ну представьте, приехали вы на работу раньше всех коллег на целый час. И что вы там будете делать? Неужели чуть-чуть больше работать? Нет, это будет просто прокрастинация. Поэтому все, что не делается, возможно, делается к лучшему. Итак, Марта написала спасибо. Да, Марта, спасибо за сообщение. С понедельника начинаю ходить в зал. Вот эту фразу я себе говорю уже, причем не первый день, не первый месяц. Абонемент есть, он еще куплен в апреле. Прихожу на работу, завал. Ладно, думаю, схожу. Ну вот, завтра. Вторник настает, здесь, как всегда, проспала. Среда, встреча, четверг, устала, пятница. Ну, какой там зал? Пятница, подруги, нужно идти отдыхать. Понимаю. И вот сижу в субботу, смотрю на абонемент, думаю, зачем я его вообще купила? А потом опять. Ну все, с понедельника начну по-настоящему. Не знаю, сколько понедельников я уже начинала, но ни один из них так и не закончился залом. Ну что ж, Александра, мне хочется пожелать сил, терпения и не переживайте. Ну, скоро абонемент закончится, и проблема как бы сама собой отпадет. В общем, друзья, огромное спасибо всем, кто написал сообщение к нам сегодня в драйв-чат. Ну а мы продолжаем слушать хит за хитом.
1: Реклама. Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.

0: Наконец-то шоу подходит к своему завершению, и я, Саша Козырев, говорю всем огромное спасибо за этот вечер в одной компании. На самом деле у нас получился очень длинный понедельник, начали его в одной компании в 10:00 и завершаем с вами практически в 20:00. Сегодня задавались вопросом, что особенно сложно вам дается в этот понедельник, и было огромное количество разных вариантов, но знаете, как говорят специалисты, когда вы сами понимаете, в чем главная проблема, это значит, вы уже на пути ее решения. Ну что ж, понедельник мы практически с вами преодолели, осталось нам только преодолеть вторник, среду, четверг, пятницу, а там уже и те самые любимые выходные. Но поверьте, время пролетит легко и незаметно, потому что его мы проведем в компании Unistar, а мы наполняем ваши будни не только полезной информацией, но еще и классной музыкой. На этом я говорю пока, до завтра, с вами услышимся, ну а пока что Imagine Dragons, Bones в эфире Unistar.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу 3 научных факта о суевериях, которые помогают взглянуть на мир рациональнее. А еще вы узнаете, почему застенчивые люди острее реагируют на мимику окружающих.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Это была

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Бабье лето наступит в Беларуси уже на этой неделе. И все благодаря теплым воздушным массам атлантического происхождения. Синоптики обещают комфортную теплую погоду. Температура будет на 1-3 градуса выше климатической нормы. По западу Беларуси в среду воздух прогреется до плюс 26, а в четверг до плюс 27 по юго-востоку. При этом без дождей не обойдется. А еще синоптики обещают.

0: обещают грозы. В Беларуси завершается подготовка к вакцинации против гриппа и COVID-19. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В новом сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновили по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты советуют не откладывать вакцинацию на ноябрь-декабрь, а привиться, как только препараты поступят в поликлиники. Портал для туристов создают в Беларуси. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Там напомнили, что у агентства уже есть сайт «Беларусь Travel», но для путешественников готовят новый сервис. Сейчас тестируют продукт «Умный город», в котором будет отдельный раздел, посвященный туризму. Это будет не просто справочная платформа, а живой и полезный сервис с ИИ-ассистентом. Он позволит задавать свои параметры и получать готовые маршруты, бронировать проживание и находить места, где можно перекусить по дороге, пишут Минск новости. И в завершении выпуска стало известно, где в Беларуси больше всего грибов и каких. Информацию об этом можно найти на интерактивной карте грибных мест, передает телеканал УНТ. Например, Витебская и Минская области – лидеры по сбору боровиков и подосиновиков. В Минской области – бум опят. Их также очень много в пригороде столицы в районе Колодич. Достаточно и боровиков, подосиновиков, а также маслят. А вот в Гродненской области собирают лисички, подберезовики и боровики. Больше всего их в лесах около Августовского канала. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препарат имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь инструкции, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Лекфан Беларусь».
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 10-12, в Гомеле, Могилеве и Витебске 8-10 тепла, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте и Гомеле будет 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске завтра днем до 21 тепла и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
6: Коль, обувайся, идем домой.
7: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
6: Что с тобой, Коля? Коль!
7: Сустав, спина, ой, снова боль.
6: Что же делать?
7: «Найс Гель».
6: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
8: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
7: Вот это плюс!
5: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. «Найс Плюс» для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель – Доктор Редис Лаборатория Слимитед, Хайдарабад, Индия.
9: «Найс Плюс» помогает. Боль облегч

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 10-12, в Гомеле, Могилеве и Витебске 8-10 тепла, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте и Гомеле будет 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске завтра днем до 21 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Ты крути, крути гуся. С Макс Лайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
5: Подробности на Макс Лайн Байк. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: С Макс Лайном.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения
1: кредита. С Максфлайном.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет плюс 10-12, в Гомеле, Могилеве и Витебске 8-10 тепла, и в Минске ночью тоже до плюс 10 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте и Гомеле будет 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске завтра днем до 21 тепла и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гомеле 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем до 21 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гомеле 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем до 21 тепла и без дождей.